пациентов и для персонала. В отделениях также созданы семейные палаты с кухонной зоной и санузлом, предназначенные для большего комфорта во время длительного лечения. В случае большого потока пациентов эти палаты можно быстро приспособить для размещения нескольких пациентов. Крупные работы проведены и в доме обследования детской больницы, где отремонтирован первый этаж. Здесь созданы кабинеты для амбулаторного приема, улучшены помещения общего пользования, построены просторный вестибюль, столовая с кафе, помещение для нужд проекта «Коробка храбрости» и для выставок работ пациентов. В ходе развития инфраструктуры больницы также заменены 4 лифта, отремонтированы большие домовые трубы и здания службы охраны, а также реконструирован подвальный этаж. Кроме того, завершена реновация входной зоны и фасад инфекционного отделения, построена соединительная дорога с домом обследований, созданы уличные реабилитационные и рекреационные зоны. Недавние угрозы в воздушном пространстве Латвии актуализировали необходимость пересмотра системы проведения экзаменов в школах, сообщили представители Министерства образования и науки на заседании Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Недавние чрезвычайные обстоятельства актуализировали необходимость пересмотра системы экзаменов для школьников и организации учебного года. Депутат Илзе Вергина от «Нового единства» напомнила на заседании, что дискуссии о количестве экзаменов и организации работы школ в конце учебного года велись и ранее, однако последние события придали этим вопросам особую значимость. Она отметила, что нужно пересмотреть не только объем экзаменов, но и саму философию проверки знаний и экзаменации, заменив часть проверочных работ другими видами оценки знаний. Депутат также указал на необходимость пересмотра подхода к исправлению неудовлетворительных оценок, учитывая растущее эмоциональное напряжение среди школьников и их семей. Уровень тревожности сегодня значительно выше. Мы живем в другое время и должны понимать, что решения должны быть соразмерны по отношению к каждому ребенку и каждой семье, указала депутат. Руководитель Департамента общего образования Министерства образования и науки Рудольфс Калванс сообщил на заседании, что работа над изменениями в экзаменационной системе уже ведется, и в будущем процесс экзаменов станет более компактным. Совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития Государственным агентством развития образования был сделан вывод, что нынешняя система экзаменов в долгосрочной перспективе не является устойчивой. Ранее во время дискуссии в основном подчеркивались такие моменты, как нагрузка на школьников, расходы и вопросы поступления в вузы, а теперь к ним добавились и соображения безопасности. Однако, по словам Калванса, такие изменения потребуют времени. Одновременно министерство предлагает внести изменения, которые предусматривают большую гибкость в организации учебного года. По словам представителя министерства, планируется отказаться от делегирования кабинету министров полномочий устанавливать даты начала и конца учебного года и сроков проведения проверочных работ. Эти полномочия могут быть переданы министру образования и науки, что позволит более оперативно принимать решения. Изменения могут вступить в силу со следующего учебного года. В этом году, незадолго до начала экзаменов, Госагентство развития образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки разослало учебным заведениям информационные материалы о действиях в непредвиденных ситуациях в связи с возможными угрозами в воздушном пространстве, которые предназначены для обеспечения единого подхода и оперативных действий. Латвийский союз самоуправлений призывает в летний период провести во всех самоуправлениях аудит безопасности школ, чтобы оценить готовность учебных заведений к различным угрозам. Как заявила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке представитель союза Инара Дундуре, необходимо выяснить фактическую ситуацию на уровне самоуправлений и определить, какие подготовительные работы еще необходимы для обеспечения безопасности детей. Она сообщила, что от Центра кризисного управления государственной пожарно-спасательной службы уже получена основная информация. В то же время каждому учебному заведению следует разработать свой план действий и определить на случай угрозы самые безопасные места. Опыт Валмейры показывает, что территории, на которых действует угроза, могут быть более обширными. Это нужно сделать по всей стране, особенно в Латгале, подчеркнула Дундуре. Руководитель самоуправления Даугавпилса Андрей Элкснинш на заседании критически высказался о некоторых рекомендациях по безопасности, указав, что во многих местах они не соответствуют реальным условиям в школах и детских садах. Особое внимание он обратил на так называемый принцип двух стен, который предусматривает пребывание во время угрозы в помещении, где между людьми и внешней стороной здания находится как минимум две стены. По его словам, в абсолютном большинстве школ и дошкольных учебных заведений это требование невозможно выполнить. Как указал Элкснинш, ситуация в детских садах такова, что из-за нехватки подготовки

0: которые бы изначально соответствовали современным требованиям безопасности. В то же время, как подчеркнул Элкснидж, главный вопрос в таких ситуациях – безопасность детей, а не непрерывность учебного процесса. Заместитель начальника ГПСС Иверс Накурц пояснил, что в настоящее время в случае угрозы не предлагается использовать убежище, так как во многих местах они еще не готовы. Многие самоуправления получили на эти цели финансирование из Европейского фонда регионального развития. Однако обустройство убежищ требует времени. По его словам, самоуправлениям и школам необходим гибкий подход. В случаях, когда школьные подвалы соответствуют требованиям безопасности, нужно использовать их. А если таких помещений нет, нужно искать другие, по возможности, безопасные места в здании. В качестве альтернативы он также упомянул возможность в случае необходимости организовать дистанционное обучение. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В среду, 27 мая, Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам одобрила в первом чтении поправки к закону об общественных электронных медиа и их управлении, поданные Национальным объединением и Объединенным списком, а также отдельными депутатами Нового единства. Поправки предусматривают, что общественные СМИ имеют право производить содержание на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными. Напомним, что в приговоре Конституционного суда о языках вещания общественного СМИ говорится, что русский язык является самодостаточным. В то же время в новом законопроекте говорится о том, что общественные СМИ все же может вещать на русском языке в чрезвычайной ситуации, в порядке исключения или целенаправленно опровергая конкретную информацию, которая не соответствует истине, угрожая демократии и латвийскому государству в целом. Как сообщалось ранее, 30 марта Конституционный суд огласил решение, которым признал несоответствующим соответствующим регулирование, касающееся создания контента общественных СМИ на языках меньшинств. Из решения следует, что до 1 мая 2027 года законодатель, то есть Сейм, должен утвердить новое регулирование. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. В среду на саммите дронов в Риге руководитель Латвийского центра компетенции автономных систем майор Модрис Кариш заявил, что системы противодействия дронам отстают от развития самих дронов как минимум на 2 шага. Развитие дронов майор сравнил с ящиком Пандоры. Рано или поздно эти технологии начнут широко использовать не только государство и армия, но и преступники и террористы, поскольку знания распространяются. По его словам, угроза может исходить и от фанатика-одиночки, который может использовать такие технологии против общества. Поэтому в системы противодронной защиты необходимо серьезно инвестировать. Директор по оборонной политике Европейской комиссии Томаш Хусак сообщил, что из 150 миллиардов евро инструмента Европейского союза SAFE 7 миллиардов предназначены именно для развития дронов и систем противодействия им. По его словам, в ближайшие дни государства-члены подадут как минимум 2 проекта общеевропейского оборонного планирования, полностью посвященных этим технологиям. Руководитель проектов воздушного превосходства Европейского оборонного агентства Лука Гарджуло со своей стороны отметил, что агентство в следующем году запустит пилотные программы экспериментальной проверки дронов и антидроновых систем, одну в Нидерландах, вторую в Латвии. С 1 июля люди с инвалидностью будут получать автоматические напоминания об окончании срока статуса инвалидности, чтобы своевременно

0: временно подать документы на повторную экспертизу. Как сообщила представитель Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности Лелда Креслиня, напоминания будут отправляться дважды – за 90 дней и за 45 дней до окончания статуса инвалидности. Напоминания автоматически будут отправляться из информационной системы инвалидности на официальный электронный адрес человека, если он активирован, а также на адрес электронной почты, указанный человеком в заявлении на экспертизу инвалидности. Цель напоминаний – побудить жителей своевременно действовать до окончания срока статуса инвалидности. Таким образом, планируется снизить риск задержки подачи документов на повторную экспертизу инвалидности, в результате чего может возникнуть перерыв в статусе инвалидности и в получении связанных с ним услуг поддержки. Партии, вошедшие в новую правящую коалицию Латвии, подписали соглашение о сотрудничестве и декларацию правительства. Документ предусматривает жесткую политическую дисциплину внутри коалиции, нулевую терпимость к коррупции и согласованную работу министров. Партнеры договорились не прикрывать нарушения и принимать ключевые решения только единогласно. Особый акцент в декларации нового кабинета министров сделан на безопасности страны. Правительство намерено увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, укреплять границу, развивать систему противовоздушной обороны и поддерживать местную военную промышленность. Одновременно коалиция обещает усилить контроль за иммиграцией, придерживаться строгой бюджетной дисциплины и стимулировать экспорт и предпринимательство. В социальной сфере новое правительство планирует расширить поддержку семей, внедрить базовую пенсию и увеличить финансирование здравоохранения. Отдельно подчеркивается необходимость более жесткого контроля за крупными государственными проектами и расходованием средств. Согласно соглашению, министры должны будут работать по четко определенным целям. В случае их невыполнения премьер-министр сможет требовать отставки. Распад коалиции правительства Эвики Силине начался с рестарта и замены министров, заявила спикер Сейма Дайга Мериня. Ранее Силине отметила, что распад коалиции ее правительства начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, когда осенью 2025 года по вопросу денонсации конвенции Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. В свою очередь Мериня считает, что правящая коалиция начала рушиться еще раньше, в феврале 2025 года, когда Эвика Силине объявила о рестарте своего правительства, решив заменить тогдашнего министра сообщения Каспарса Бришкинса, министра образования Анду Чакшу и министра благосостояния Улдеса Аугулеса. Спикер Сейма предположила, что такие маневры были достаточно непонятны для партий, после чего началась волна недоверия. В новом правительстве Андреса Кулбергса Дайга Мериня надеется на более стабильную работу, поскольку у него более устойчивое большинство голосов в Сейме. Возможно, вместе с изменениями в правительстве изменится и состав комиссии Сейма. Однако пока этот вопрос не решен, и большая ясность появится на следующем заседании Сейма, заявила политик. Для проверки работы государственной системы раннего предупреждения на следующей неделе во вторник 2 июня с 10.00 до 10.10 по всей стране на 3 минуты будут включены сирены тревоги, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Проверка сирен тревоги проводится для выявления возможных повреждений, а также для проверки слышимости сигнала. Одновременно с проверкой сирен на смартфоны по всей Латвии будет отправлено сообщение системы сотового оповещения, информирующее о проверке. До сих пор сообщения системы сотового оповещения о различных угрозах в основном рассылались лишь на части территории Латвии. Поэтому важно проверить техническую работоспособность системы, отправив сообщения на смартфоны по всей территории Латвии. В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что в этот день жителям не стоит беспокоиться, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового оповещения. Однако, если жители заранее не были предупреждены о проверке, то, услышав сигнал сирены, они должны включить телевизор, радио или другие устройства, чтобы получить информацию о причине включения сирен и необходимых дальнейших действиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Центр защиты детей в прошлом году получил более 1700 заявлений о возможных нарушениях прав детей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. В публичном отчете центра за 2024 год сообщалось, что по поводу возможных нарушений прав детей было получено и рассмотрено 92 служебных доклада и 679 заявлений, в целом 771 заявление. Отчет за прошлый год еще не опубликован, а ранее в 2023 году было получено 811 заявлений. В 2022-м 627 заявлений. Как указывает центр, увеличение числа заявлений свидетельствует о росте внимания общества к вопросам безопасности детей. Также увеличивается и нагрузка на специалистов, которые принимают решения, влияющие на будущее ребенка. Центр подчеркивает, что в таких обстоятельствах своевременное участие и действия каждого специалиста – социального работника, педагога, полицейского, медика или представителя сиротского суда – имеют решающее значение для детей. В четверг Центр защиты детей начинает коммуникационную кампанию «Твоя работа меняет будущее ребенка», чтобы подчеркнуть роль работающих в системе защиты прав детей специалистов. В рамках кампании Центр призывает людей делиться вдохновляющими историями о специалистах, чьи профессиональные действия, человечность и участие помогли детям в сложной ситуации. Центр защиты детей подчеркивает, что устойчивость системы защиты детей во многом зависит от отношения, понимания, профессиональной уверенности и мотивации работающих в ней специалистов, для которых соблюдение интересов ребенка в повседневной работе является приоритетом, а не просто формальным требованием закона. Безопасность ребенка очень часто начинается с одного человека, который замечает, слышит и не остается равнодушным. За прошедшие сутки поступило 117 вызовов на устранение разрушений, вызванных сильным ветром, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В основном ветер ломал деревья, которые падали на проезжую часть улиц и дорог. В 5 случаях в Риге деревья упали на автомобили, а в Прейлии – на автомобиле жилой дом. В одном случае в Риге дерево при падении сорвало кровлю жилого дома. Больше всего вызовов в связи с сильным ветром поступило из Риги – 39. В Рижском регионе было 29 вызовов, в Латгале – 27, Видземе и Земгале по 10, в Курземе 2. В Латгале большая часть вызовов поступила из Прейльского края, а в Рижском регионе из Ропожского. Одно из деревьев в среду упало в Старой Риге у входа в здание Банка Латвии. Росшее на краю тротуара дерево рухнуло на территорию, где ведутся строительные работы, связанные с реновацией выставочного зала «Арсенал». Германия и Нидерланды уже в этом году создадут в странах Балтии совместный тактический штаб. Для командования силами на восточном фланге НАТО и сдерживания России сообщило в четверг Министерство обороны ФРГ. Совместный германо-нидерландский командный центр в ближайшие месяцы возьмет на себя командующую роль на восточном фланге НАТО, особенно в регионе Эстонии и Латвии, говорится в заявлении Министерства обороны Германии. Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и способствует сдерживанию России, указало министерство. Данный командный центр при необходимости способен контролировать до 50 тысяч военнослужащих. В его задачи входят планирование и руководство военными учениями, подготовка к возможным конфликтам, а также управление силами в случае начала войны. Штаб подразделения германо-нидерландского корпуса расположен в Мюнстере. Оттуда при необходимости военнослужащие направляются на миссии НАТО. Министерство обороны Латвии сообщило, что НАТО планирует официально утвердить новую роль германо-нидерландского корпуса уже этим летом. До сих пор эти функции выполнял Северо-Восточный многонациональный корпус. Изменения являются частью реформы системы командования НАТО, введенной после саммита в Вильнюсе в 2023 году с целью обеспечить более быструю и эффективную мобилизацию союзнических сил. В ответ на призыв НАТО Германия и Нидерланды предложили свой совместный корпус в качестве тактического штаба для планов обороны Балтийского региона. За короткое время германо-нидерландский корпус выстроил тесное и профессиональное сотрудничество с национальными вооруженными силами, подтвердив способность эффективно координировать совместные задачи по укреплению безопасности региона, подчеркивает Министерство обороны Латвии. Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и способствует сдерживанию России, указало министерство. Новый командный штаб предназначен для того, чтобы обеспечить НАТО большую мощность и способность быстрее реагировать, создавая второй корпусный штаб в регионе. Германия вместе с Нидерландами демонстрирует свою готовность и способность взять на себя ответственность за сдерживание и защиту восточного фланга НАТО, отметил Министерство обороны Латвии. Пока не ясно, когда точно соглашение вступит в силу и сколько солдат будет в подчинении нового командного пункта в случае конфликта. Министерство обороны Нидерландов указало, что разработка плана создания корпуса в настоящее время продолжается, но отказалось раскрывать более подробные детали. Парламентская следственная комиссия по оценке удорожания теплоснабжения в Риге призывает Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Службу государственных доходов дать оценку указанным в итоговом отчете комиссии обстоятельствам в связи с возможным разбазариванием имущества публичного лица, бездействием должностных лиц, конфликтами интересов и неблагоприятными действиями в отношении лица, сообщившего о возможных нарушениях. В итоговом отчете комиссия указывает на ряд выявленных недостатков. В частности, констатировано, что в системе централизованного теплоснабжения на правом берегу Даугавы, производимая теплоэлектроцентралями АО «Латвэнерго», остаточное тепло в значительных объемах выбрасывалось в атмосферу, в то время как тот же спрос удовлетворялся за счет более дорогой закупаемой теплоэнергии. Комиссия пришла к выводу, что финансовый объем удорожания и разбазаривания средств за весь этот период оценивается на сумму от 62,5 миллионов евро до 78,8 миллионов евро в зависимости от цены остаточного тепла. Кроме прочего, в отчете отмечается, что комиссия по регулированию общественных услуг не в полном объеме защищала интересы потребителей, утверждая тарифы и не используя права противостоять удорожанию. Комиссия указала, что система закупки теплоэнергии в Риге не демонстрирует достаточной конкуренции и не обеспечивает экономически обоснованную и самую низкую из возможных цен на теплоэнергию для конечного потребителя. Депутаты пришли к выводу, что «Латвэнерго» получала необоснованно высокую прибыль от деятельности на рынке теплоснабжения в Риге. В воскресенье 31 мая в Риге состоится веломарафон, в связи с чем в городе будут введены масштабные ограничения движения транспорта. Ограничения начнут вводить уже в субботу 30 мая. С 17 часов будет запрещена остановка и парковка автомобилей по обеим сторонам набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтес, а также на параллельные улицы со стороны Старой Риги между улицами Бископа и Полю. Ограничения сохранятся до 19:30 воскресенья. В это время вступят в силу ограничения на остановку и парковку на Баласта Дамбис и улице Кугу со стороны Даугавы. Они будут действовать до 17 часов воскресенья. В воскресенье с 11 до 12 будет перекрыто движение по Каменному мосту в направлении Пар-Даугавы, окрестных улицах и на Вантовом мосту. На Вантовом мосту общественный транспорт будет курсировать по левой полосе. С 12:30 до 16 часов 15 минут движение будет закрыто на набережной 11 ноября и набережной Генерала Радзиня в направлении улицы Краста. От Каменного моста до Южного моста. Кроме того, с 12:30 до 16:30 перекроют движение по Южному мосту в направлении Пар-Даугавы от съезда с улиц Краста до улицы Баускас. С 12:30 до 17 часов ограничения также затронут другие улицы. Кроме того, 30 и 31 ноября на набережной 11 ноября отключат светофоры. Из-за ограничений ожидаются изменения в маршрутах и расписании общественного транспорта. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В среду, 27 мая, Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам одобрила в первом чтении поправки к закону об общественных электронных медиа и их управлении, поданные Национальным объединением и Объединенным списком, а также отдельными депутатами Нового единства. Поправки предусматривают, что общественные СМИ имеют право производить содержание на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными. Напомним, что в приговоре Конституционного суда о языках вещания общественного СМИ говорится, что русский язык является самодостаточным. В то же время в новом законопроекте говорится о том, что общественные СМИ все же может вещать на русском языке в чрезвычайной ситуации, в порядке исключения или целенаправленно опровергая конкретную информацию, которая не соответствует истине, угрожая демократии и латвийскому государству в целом. Как сообщалось ранее, 30 марта Конституционный суд огласил решение, которым признал несоответствующим соответствующим регулирование, касающееся создания контента общественных СМИ на языках меньшинств. Из решения следует, что до 1 мая 2027 года законодатель, то есть Сейм, должен утвердить новое регулирование. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. В среду на саммите дронов в Риге руководитель Латвийского центра компетенции автономных систем майор Модрис Кариш заявил, что системы противодействия дронам отстают от развития самих дронов как минимум на 2 шага. Развитие дронов майор сравнил с ящиком Пандоры. Рано или поздно эти технологии начнут широко использовать не только государство и армия, но и преступники и террористы, поскольку знания распространяются. По его словам, угроза может исходить и от фанатика-одиночки, который может использовать такие технологии против общества. Поэтому в системы противодронной защиты необходимо серьезно инвестировать. Директор по оборонной политике Европейской комиссии Томаш Хусак сообщил, что из 150 миллиардов евро инструмента Европейского союза SAFE 7 миллиардов предназначены именно для развития дронов и систем противодействия им. По его словам, в ближайшие дни государства-члены подадут как минимум 2 проекта общеевропейского оборонного планирования, полностью посвященных этим технологиям. Руководитель проектов воздушного превосходства Европейского оборонного агентства Лука Гарджуло со своей стороны отметил, что агентство в следующем году запустит пилотные программы экспериментальной проверки дронов и антидроновых систем, одну в Нидерландах, вторую в Латвии. С 1 июля люди с инвалидностью будут получать автоматические напоминания об окончании срока статуса инвалидности, чтобы своевременно подать документы на повторную экспертизу. Как сообщила представитель Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности Лелда Креслиня, напоминания будут отправляться 2 раза – за 90 дней и за 45 дней до окончания статуса инвалидности. Напоминания автоматически будут отправляться из информационной системы инвалидности на официальный электронный адрес человека, если он активирован, а также на адрес электронной почты, указанный человеком в заявлении на экспертизу инвалидности. Цель напоминаний – побудить жителей своевременно действовать до окончания срока статуса инвалидности. Таким образом, планируется снизить риск задержки подачи документов на повторную экспертизу инвалидности, в результате чего может возникнуть перерыв в статусе инвалидности и в получении связанных с ним услуг поддержки. Партии, вошедшие в новую правящую коалицию Латвии, подписали соглашение о сотрудничестве и декларацию правительства. Документ предусматривает жесткую политическую дисциплину внутри коалиции, нулевую терпимость к коррупции и согласованную работу министров. Партнеры договорились не прикрывать нарушения и принимать ключевые решения только единогласно. Особый акцент в декларации нового кабинета министров сделан на безопасности страны. Правительство намерено увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, укреплять границу, развивать систему противовоздушной обороны и поддерживать местную военную промышленность. Одновременно коалиция обещает усилить контроль за иммиграцией, придерживаться строгой бюджетной дисциплины и стимулировать экспорт и предпринимательство. В социальной сфере новое правительство планирует расширить поддержку семей, внедрить базовую пенсию и увеличить финансирование здравоохранения. Отдельно подчеркивается необходимость более жесткого контроля за крупными государственными проектами и расходованием средств. Согласно соглашению, министры должны будут работать по четко определенным целям. В случае их невыполнения премьер-министр сможет требовать отставки. Распад коалиции правительства Эвики Силине начался с рестарта и замены министров, заявила спикер Сейма Дайга Мериня. Ранее Силине отметила, что распад коалиции ее правительства начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, когда осенью 2025 года по вопросу денонсации конвенции Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. В свою очередь Мериня считает, что правящая коалиция начала рушиться еще раньше, в феврале 2025 года, когда Эвика Силине объявила о рестарте своего правительства, решив заменить тогдашнего министра сообщения Каспарса Бришкинса, министра образования Анду Чакшу и министра благосостояния Улдеса Аугулыса. Спикер Сейма предположила, что такие маневры были достаточно непонятны для партии, после чего началась волна недоверия. В новом правительстве Андреса Кулбергса Дайга Мериня надеется на более стабильную работу, поскольку у него более устойчивое большинство голосов в Сейме. Возможно, вместе с изменениями в правительстве изменится и состав комиссии Сейма. Однако пока этот вопрос не решен, и большая ясность появится на следующем заседании Сейма, заявила политик. Для проверки работы государственной системы раннего предупреждения на следующей неделе во вторник 2 июня с 10.00 до 10.10 по всей стране на 3 минуты будут включены сирены тревоги, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Проверка сирен тревоги проводится для выявления возможных повреждений, а также для проверки слышимости сигнала. Одновременно с проверкой сирен на смартфоны по всей Латвии будет отправлено сообщение системы сотового оповещения, информирующее о проверке. До сих пор сообщения системы сотового оповещения о различных угрозах в основном рассылались лишь на части территории Латвии. Поэтому важно проверить техническую работоспособность системы, отправив сообщения на смартфоны по всей территории Латвии. В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что в этот день жителям не стоит беспокоиться, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового оповещения. Однако, если жители заранее не были предупреждены о проверке, то, услышав сигнал сирены, они должны включить телевизор, радио или другие устройства, чтобы получить информацию о причине включения сирен и необходимых дальнейших действиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Приоритетом Мариса Кучинскиса на посту министра финансов в новом правительстве будет пересмотр бюджетных расходов. Нужно пересмотреть нерациональные бюджетные расходы, создать буфер для защиты от них. Будет проведена основательная ревизия бюджета, так как мы не можем передавать следующему Сейму и правительству бюджет с непродуманными позициями по расходам, заявил Кучинскис. На вопрос, может ли эта ревизия затронуть базовые бюджетные расходы, Кучинскис ответил, что новому правительству отведено слишком мало времени, чтобы провести пересмотр всей бюджетной базы. Она будет рассматриваться, но разработать нулевые бюджеты министерств мы не успеем. Однако рано или поздно это придется сделать, сказал кандидат в министры финансов. Кучинскис напомнил, что приоритетами нового правительства под руководством Андреса Кульбергса будут безопасность, образование и здравоохранение, и любые новые политические инициативы могут быть связаны только с ними. В то же время, по словам Кучинскиса, министерство смогут реализовать другие свои приоритеты, если найдут для них средства в своем бюджете и не станут запрашивать дополнительное финансирование. В детской клинической университетской больнице открыто несколько построенных и отремонтированных на средства Фонда восстановления Европейского Союза объектов и инфраструктуры. В том числе два стационарных отделения, помещения дома обследований, входная зона инфекционного отделения и новые уличные зоны. Как отметили в больнице, самые существенные изменения произошли в двух стационарных отделениях на 6-м и 7-м этажах многоэтажного корпуса. Помещения полностью перестроены, чтобы создать более современные условия и для пациентов, и для персонала. В отделениях также созданы семейные палаты с кухонной зоной и санузлом, предназначенные для большего комфорта во время длительного лечения. В случае большого потока пациентов эти палаты можно быстро приспособить для размещения нескольких пациентов. Крупные работы проведены и в доме обследования детской больницы, где отремонтирован первый этаж. Здесь созданы кабинеты для амбулаторного приема, улучшены помещения общего пользования, построены просторный вестибюль, столовая с кафе, помещение для нужд проекта «Коробка храбрости» и для выставок работ пациентов. В ходе развития инфраструктуры больницы также заменены 4 лифта, отремонтированы большие дымовые трубы и здания службы охраны, а также реконструирован подвальный этаж. Кроме того, завершена реновация входной зоны и фасад инфекционного отделения, построена соединительная дорога с домом обследований, созданы уличные реабилитационные и рекреационные зоны. Недавние угрозы в воздушном пространстве Латвии актуализировали необходимость пересмотра системы проведения экзаменов в школах, сообщили представители Министерства образования и науки на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Недавние чрезвычайные обстоятельства актуализировали необходимость пересмотра системы экзаменов для школьников и организации учебного года. Депутат Илзе Вергина от «Нового единства» напомнила на заседании, что дискуссии о количестве экзаменов и организации работы школ в конце учебного года велись и ранее, однако последние события придали этим вопросам особую значимость. Она отметила, что нужно пересмотреть не только объем экзаменов, но и саму философию проверки знаний и экзаменации, заменив часть проверочных работ другими видами оценки знаний. Депутат также указал на необходимость пересмотра подхода к исправлению неудовлетворительных оценок, учитывая растущее эмоциональное напряжение среди школьников и их семей. Уровень тревожности сегодня значительно выше. Мы живем в другое время и должны понимать, что решения должны быть соразмерны по отношению к каждому ребенку и каждой семье, указала депутат. Руководитель Департамента общего образования Министерства образования и науки Рудольфс Калванс сообщил на заседании, что работа над изменениями в экзаменационной системе уже ведется, и в будущем процесс экзаменов станет более компактным. Совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития Государственным агентством развития образования был сделан вывод, что нынешняя система экзаменов в долгосрочной перспективе не является устойчивой. Ранее во время дискуссии в основном подчеркивались такие моменты, как нагрузка на школьников, расходы и вопросы поступления в вузы, а теперь к ним добавились и соображения безопасности. Однако, по словам Калванса, такие изменения потребуют времени. Одновременно министерство предлагает внести изменения, которые предусматривают большую гибкость в организации учебного года. По словам представителя министерства, планируется отказаться от делегирования кабинету министра министров полномочий устанавливать даты начала и конца учебного года и сроков проведения проверочных работ. Эти полномочия могут быть переданы министру образования и науки, что позволит более оперативно принимать решения. Изменения могут вступить в силу со следующего учебного года. В этом году незадолго до начала экзаменов Госагентство развития образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки разослало учебным заведениям информационные материалы о действиях в непредвиденных ситуациях в связи с возможными угрозами в воздушном пространстве, которые предназначены для обеспечения единого подхода и оперативных действий. Латвийский союз самоуправлений призывает в летний период провести во всех самоуправлениях аудит безопасности школ, чтобы оценить готовность учебных заведений к различным угрозам. Как заявила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке представитель союза Инара Дундуре, необходимо выяснить фактическую ситуацию на уровне самоуправлений и определить, какие подготовительные работы еще необходимы для обеспечения безопасности детей. Она сообщила, что от Центра кризисного управления государственной пожарно-спасательной службы уже получена основная информация. В то же время каждому учебному заведению следует разработать свой план действий, определить на случай угрозы самые безопасные места. Опыт Валмиеры показывает, что территории, на которых действует угроза, могут быть более обширными. Это нужно сделать по всей стране, особенно в Латгале, подчеркнула Дундуре. Руководитель самоуправления Даугавпилса Андрей Элкснинш на заседании критически высказался о некоторых рекомендациях по безопасности, указав, что во многих местах они не соответствуют реальным условиям в школах и детских садах. Особое внимание он обратил на так называемый принцип двух стен, который предусматривает пребывание во время угрозы в помещении, где между людьми и внешней стороной здания находится как минимум две стены. По его словам, в абсолютном большинстве школ и дошкольных учебных заведений это требование невозможно выполнить. Как указал Элкснинш, ситуация в детских садах такова, что из-за нехватки подходящих помещений у педагогов практически нет возможности обеспечить детям соответствующее рекомендациям убежище. Воспитательница детсадовской группы ищет эти две стены, и оказывается, что для группы из 25 детей это 3 квадратных метра в коридоре, отметил руководитель самоуправления. Элкснинш также указал на проблемы в случаях длительной угрозы, когда детям приходится долго находиться в неподходящих помещениях. Похожие проблемы существуют и в типовых школьных зданиях, где окна есть почти во всех помещениях, включая коридоры, спортивные и актовые залы. В качестве возможного решения он упомянул строительство новых учебных заведений.

0: необходим гибкий подход. В случаях, когда школьные подвалы соответствуют требованиям безопасности, нужно использовать их. А если таких помещений нет, нужно искать другие, по возможности, безопасные места в здании. В качестве альтернативы он также упомянул возможность в случае необходимости организовать дистанционное обучение. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В среду, 27 мая, Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам одобрила в первом чтении поправки к закону об общественных электронных медиа и их управлении, поданные Национальным объединением и Объединенным списком, а также отдельными депутатами Нового единства. Поправки предусматривают, что общественные СМИ имеют право производить содержание на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными. Напомним, что в приговоре Конституционного суда о языках вещания общественного СМИ говорится, что русский язык является самодостаточным. В то же время в новом законопроекте говорится о том, что общественные СМИ все же может вещать на русском языке в чрезвычайной ситуации, в порядке исключения или целенаправленно опровергая конкретную информацию, которая не соответствует истине, угрожая демократии и латвийскому государству в целом. Как сообщалось ранее, 30 марта Конституционный суд огласил решение, которым признал несоответствующим соответствующим регулирование, касающееся создания контента общественных СМИ на языках меньшинств. Из решения следует, что до 1 мая 2027 года законодатель, то есть Сейм, должен утвердить новое регулирование. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. В среду на саммите дронов в Риге руководитель Латвийского центра компетенции автономных систем майор Модрис Кариш заявил, что системы противодействия дронам отстают от развития самих дронов как минимум на 2 шага. Развитие дронов майор сравнил с ящиком Пандоры. Рано или поздно эти технологии начнут широко использовать не только государство и армия, но и преступники и террористы, поскольку знания распространяются. По его словам, угроза может исходить и от фанатика-одиночки, который может использовать такие технологии против общества. Поэтому в системы противодронной защиты необходимо серьезно инвестировать. Директор по оборонной политике Европейской комиссии Томаш Хусак сообщил, что из 150 миллиардов евро инструмента Европейского союза SAFE 7 миллиардов предназначены именно для развития дронов и систем противодействия им. По его словам, в ближайшие дни государства-члены подадут как минимум 2 проекта общеевропейского оборонного планирования, полностью посвященных этим технологиям. Руководитель проектов воздушного превосходства Европейского оборонного агентства Лука Гарджуло со своей стороны отметил, что агентство в следующем году запустит пилотные программы экспериментальной проверки дронов и антидроновых систем, одну в Нидерландах, вторую в Латвии. С 1 июля люди с инвалидностью будут получать автоматические напоминания об окончании срока статуса инвалидности, чтобы своевременно подать документы на повторную экспертизу. Как сообщила представитель Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности Лелда Креслиня, напоминания будут отправляться 2 раза – за 90 дней и за 45 дней до окончания статуса инвалидности. Напоминания автоматически будут отправляться из информационной системы инвалидности на официальную официальный электронный адрес человека, если он активирован, а также на адрес электронной почты, указанный человеком в заявлении на экспертизу инвалидности. Цель напоминаний – побудить жителей своего

0: временно действовать до окончания срока статуса инвалидности. Таким образом, планируется снизить риск задержки подачи документов на повторную экспертизу инвалидности, в результате чего может возникнуть перерыв в статусе инвалидности и в получении связанных с ним услуг поддержки. Партии, вошедшие в новую правящую коалицию Латвии, подписали соглашение о сотрудничестве и декларацию правительства. Документ предусматривает жесткую политическую дисциплину внутри коалиции, нулевую терпимость к коррупции и согласованную работу министров. Партнеры договорились не прикрывать нарушения и принимать ключевые решения только единогласно. Особый акцент в декларации нового кабинета министров сделан на безопасности страны. Правительство намерено увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, укреплять границу, развивать систему противовоздушной обороны и поддерживать местную военную промышленность. Одновременно коалиция обещает усилить контроль за иммиграцией, придерживаться строгой бюджетной дисциплины и стимулировать экспорт и предпринимательство. В социальной сфере новое правительство планирует расширить поддержку семей, внедрить базовую пенсию и увеличить финансирование здравоохранения. Отдельно подчеркивается необходимость более жесткого контроля за крупными государственными проектами и расходованием средств. Согласно соглашению, министры должны будут работать по четко определенным целям. В случае их невыполнения премьер-министр сможет требовать отставки. Распад коалиции правительства Эвики Силине начался с рестарта и замены министров, заявила спикер Сейма Дайга Мериня. Ранее Силине отметила, что распад коалиции ее правительства начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, когда осенью 2025 года по вопросу денонсации конвенции Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. В свою очередь Мериня считает, что правящая коалиция начала рушиться еще раньше, в феврале 2025 года, когда Эвика Силине объявила о рестарте своего правительства, решив заменить тогдашнего министра сообщения Каспарса Бришкинса, министра образования Анду Чакшу и министра благосостояния Улдеса Аугулеса. Спикер Сейма предположила, что такие маневры были достаточно непонятны для партии, после чего началась волна недоверия. В новом правительстве Андреса Кулбергса Дайга Мериня надеется на более стабильную работу, поскольку у него более устойчивое большинство голосов в Сейме. Возможно, вместе с изменениями в правительстве изменится и состав комиссии Сейма. Однако пока этот вопрос не решен, и большая ясность появится на следующем заседании Сейма, заявила политик. Для проверки работы государственной системы раннего предупреждения на следующей неделе во вторник 2 июня с 10.00 до 10.10 по всей стране на 3 минуты будут включены сирены тревоги, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Проверка сирен тревоги проводится для выявления возможных повреждений, а также для проверки слышимости сигнала. Одновременно с проверкой сирен на смартфоны по всей Латвии будет отправлено сообщение системы сотового оповещения, информирующее о проверке. До сих пор сообщения системы сотового оповещения о различных угрозах в основном рассылались лишь на части территории Латвии. Поэтому важно проверить техническую работоспособность системы, отправив сообщения на смартфоны по всей территории Латвии. В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что в этот день жителям не стоит беспокоиться, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового оповещения. Однако, если жители заранее не были предупреждены о проверке, то, услышав сигнал сирены, они должны включить телевизор, радио или другие устройства, чтобы получить информацию о причине включения сирен и необходимых дальнейших действиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Центр защиты детей в прошлом году получил более 1700 заявлений о возможных нарушениях прав детей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. В публичном отчете центра за 2024 год сообщалось, что по поводу возможных нарушений прав детей было получено и рассмотрено 92 служебных доклада и 679 заявлений, в целом 771 заявление. Отчет за прошлый год еще не опубликован, а ранее в 2023 году было получено 811 заявлений. заявлений. В 2022 – 627 заявлений. Как указывает Центр, увеличение числа заявлений свидетельствует о росте внимания общества к вопросам безопасности детей. Также увеличивается и нагрузка на специалистов, которые принимают решения, влияющие на будущее ребенка. Центр подчеркивает, что в таких обстоятельствах своевременное участие и действия каждого специалиста – социального работника, педагога, полицейского, медика или представителя сиротского суда – имеют решающее значение для детей. В четверг Центр защиты детей начинает коммуникационную кампанию «Твоя работа меняет будущее ребенка», чтобы подчеркнуть роль работающих в системе защиты прав детей специалистов. В рамках кампании Центр призывает людей делиться вдохновляющими историями о специалистах, чьи профессиональные действия, человечность и участие помогли детям в сложной ситуации. Центр защиты детей подчеркивает, что устойчивость системы защиты детей во многом зависит от отношения, понимания, профессиональной уверенности и мотивации работающих в ней специалистов, для которых соблюдение интересов ребенка в повседневной работе является приоритетом, а не просто формальным требованием закона. Безопасность ребенка очень часто начинается с одного человека, который замечает, слышит и не остается равнодушным. За прошедшие сутки поступило 117 вызовов на устранение разрушений, вызванных сильным ветром, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В основном ветер ломал деревья, которые падали на проезжую часть улиц и дорог. В 5 случаях в Риге деревья упали на автомобили, а в Прейле – на автомобиле жилой дом. В одном случае в Риге дерево при падении сорвало кровлю жилого дома. Больше всего вызовов в связи с сильным ветром поступило из Риги – 39. В Рижском регионе было 29 вызовов, в Латгале – 27, Видземе и Земгале по 10, в Курземе 2. В Латгале большая часть вызовов поступила из Прейльского края, а в Рижском регионе из Ропожского. Одно из деревьев в среду упало в Старой Риге у входа в здание Банка Латвии. Росшее на краю тротуара дерево рухнуло на территорию, где ведутся строительные работы, связанные с реновацией выставочного зала «Арсенал». Германия и Нидерланды уже в этом году создадут в странах Балтии совместный тактический штаб. Для командования силами на восточном фланге НАТО и сдерживания России сообщило в четверг Министерство обороны ФРГ. Совместный германо-нидерландский командный центр в ближайшие месяцы возьмет на себя командующую роль на восточном фланге НАТО, особенно в регионе Эстонии и Латвии, говорится в заявлении Министерства обороны Германии. Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и способствует сдерживанию России, указало министерство. Данный командный центр при необходимости способен контролировать до 50 тысяч военнослужащих. В его задачи входят планирование и руководство военными учениями, подготовка к возможным конфликтам, а также управление силами в случае начала войны. Штаб подразделения германо-нидерландского корпуса расположен в Мюнстере. Оттуда при необходимости военнослужащие направляются на миссии НАТО. Министерство обороны Латвии сообщило, что НАТО планирует официально утвердить новую роль германо-нидерландского корпуса уже этим летом. До сих пор эти функции выполнял Северо-Восточный многонациональный корпус. Изменения являются частью реформы системы командования НАТО, введенной после саммита в Вильнюсе в 2023 году с целью обеспечить более быструю и эффективную мобилизацию союзнических сил. В ответ на призыв НАТО Германия и Нидерланды предложили свой совместный корпус в качестве тактического штаба для планов обороны Балтийского региона. За короткое время германо-нидерландский корпус выстроил тесное и профессиональное сотрудничество с национальными вооруженными силами, подтвердив способность эффективно координировать совместные задачи по укреплению безопасности региона, подчеркивает Министерство обороны Латвии. Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и способствует сдерживанию России, указало министерство. Новый командный штаб предназначен для того, чтобы обеспечить НАТО большую мощность и способность быстрее реагировать, создавая второй корпусный штаб в регионе. Германия вместе с Нидерландами демонстрирует свою готовность и способность взять на себя ответственность за сдерживание и защиту восточного фланга НАТО, отметило Министерство обороны Латвии. Пока не ясно, когда точно соглашение вступит в силу и сколько солдат будет в подчинении нового командного пункта в случае конфликта. Министерство обороны Нидерландов указало, что разработка плана создания корпуса в настоящее время продолжается, но отказалось раскрывать более подробные детали. Парламентская следственная комиссия по оценке удорожания теплоснабжения в Риге призывает Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией и Службу государственных доходов дать оценку указанным в итоговом отчете комиссии обстоятельствам в связи с возможным разбазариванием имущества публичного лица, бездействием должностных лиц, конфликтами интересов и неблагоприятными действиями в отношении лица, сообщившего о возможных нарушениях. В итоговом отчете комиссия указывает на ряд выявленных недостатков, в частности, констатировано, что в системе централизованного теплоснабжения на правом берегу Даугавы, производимая теплоэлектроцентралями АО «Латвэнерго», остаточное тепло в значительных объемах выбрасывалось в атмосферу, в то время как тот же спрос удовлетворялся за счет более дорогой закупаемой теплоэнергии. Комиссия пришла к выводу, что финансовый объем удорожания и разбазаривания средств за весь этот период оценивается на сумму от 62,5 миллионов евро до 78 800 000 евро в зависимости от цены остаточного тепла. Кроме прочего, в отчете отмечается, что комиссия по регулированию общественных услуг не в полном объеме защищала интересы потребителей, утверждая тарифы и не используя право противостоять удорожанию. Комиссия указала, что система закупки теплоэнергии в Риге не демонстрирует достаточной конкуренции и не обеспечивает экономически обоснованную и самую низкую из возможных цен на теплоэнергию для конечного потребителя. Депутаты пришли к выводу, что «Латвэнерго» получала необоснованно высокую прибыль от деятельности на рынке теплоснабжения в Риге. В воскресенье 31 мая в Риге состоится веломарафон, в связи с чем в городе будут введены масштабные ограничения движения транспорта. Ограничения начнут вводить уже в субботу 30 мая. С 17 часов будет запрещена остановка и парковка автомобилей по обеим сторонам набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтес, а также на параллельные улицы со стороны Старой Риги между улицами Бископа и Полем. Ограничения сохранятся до 19:30 воскресенья. В это время вступят в силу ограничения на остановку и парковку на Баласта Дамбис и улице Кугу со стороны Даугавы. Они будут действовать до 17 часов воскресенья. В воскресенье с 11 до 12 будет перекрыто движение по Каменному мосту в направлении Пар Даугавы, окрестных улицах и на Вантовом мосту. На Вантовом мосту общественный транспорт будет курсировать по левой полосе. С 12:30 до 16:15 движение будет закрыто на набережной 11 ноября и набережной Генерала Радзиня в направлении улицы Краста. От Каменного моста до Южного моста. Кроме того, с 12:30 до 16:30 перекроют движение по Южному мосту в направлении Пардаугавы от съезда с улиц Краста до улицы Баускас. С 12:30 до 17:00 ограничения также затронут другие улицы. Кроме того, 30 и 31 ноября на набережной 11 ноября отключат светофоры. Из-за ограничений ожидаются изменения в маршрутах и расписании общественного транспорта. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В среду, 27 мая, Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам одобрила в первом чтении поправки к закону об общественных электронных медиа и их управлении, поданные Национальным объединением и Объединенным списком, а также отдельными депутатами Нового единства. Поправки предусматривают, что общественные СМИ имеют право производить содержание на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными. Напомним, что в приговоре Конституционного суда о языках вещания общественного СМИ говорится, что русский язык является самодостаточным. В то же время в новом законопроекте говорится о том, что общественные СМИ все же может вещать на русском языке в чрезвычайной ситуации, в порядке исключения или целенаправленно опровергая конкретную информацию, которая не соответствует истине, угрожая демократии и латвийскому государству в целом. Как сообщалось ранее, 30 марта Конституционный суд огласил решение, которым признал несоответствующим соответствующим регулирование, касающееся создания контента общественных СМИ на языках меньшинств. Из решения следует, что до 1 мая 2027 года законодатель, то есть Сейм, должен утвердить новое регулирование. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что по помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер. То есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. В среду на саммите дронов в Риге руководитель Латвийского центра компетенции автономных систем майор Модрис Кариш заявил, что системы противодействия дронам отстают от развития самих дронов как минимум на 2 шага. Развитие дронов майор сравнил с ящиком Пандоры. Рано или поздно эти технологии начнут широко использовать не только государство и армия, но и преступники и террористы, поскольку знания распространяются. По его словам, угроза может исходить и от фанатика-одиночки, который может использовать такие технологии против общества. Поэтому в системы противодронной защиты необходимо серьезно инвестировать. Директор по оборонной политике Европейской комиссии Томаш Хусак сообщил, что из 150 миллиардов евро инструмента Европейского союза SAFE, 7 миллиардов предназначены именно для развития дронов и систем противодействия им. По его словам, в ближайшие дни государства-члены подадут как минимум 2 проекта общеевропейского оборонного планирования, полностью посвященных этим технологиям. Руководитель проектов воздушного превосходства Европейского оборонного агентства Лука Гарджуло со своей стороны отметил, что агентство в следующем году запустит пилотные программы экспериментальной проверки дронов и антидроновых систем. Одну в Нидерландах, вторую в Латвии. С 1 июля люди с инвалидностью будут получать автоматические напоминания об окончании срока статуса инвалидности, чтобы своевременно подать документы на повторную экспертизу. Как сообщила представитель Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности Лелда Креслиня, напоминания будут отправляться 2 раза – за 90 дней и за 45 дней до окончания статуса инвалидности. Напоминания автоматически будут отправляться из информационной системы инвалидности на официальный электронный адрес человека, если он активирован, а также на адрес электронной почты, указанный человеком в заявлении на экспертизу инвалидности. Цель напоминаний – побудить жителей своевременно действовать до окончания срока статуса инвалидности. Таким образом, планируется снизить риск задержки подачи документов на повторную экспертизу инвалидности, в результате чего может возникнуть перерыв в статусе инвалидности и в получении связанных с ним услуг поддержки. Партии, вошедшие в новую правящую коалицию Латвии, подписали соглашение о сотрудничестве и декларацию правительства. Документ предусматривает жесткую политическую дисциплину внутри коалиции, нулевую терпимость к коррупции и согласованную работу министров. Партнеры договорились не прикрывать нарушения и принимать ключевые решения только единогласно. Особый акцент в декларации нового кабинета министров сделан на безопасности страны. Правительство намерено увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, укреплять границу, развивать систему противовоздушной обороны и поддерживать местную военную промышленность. Одновременно коалиция обещает усилить контроль за иммиграцией, придерживаться строгой бюджетной дисциплины и стимулировать экспорт и предпринимательство. В социальной сфере новое правительство планирует расширить поддержку семей, внедрить базовую пенсию и увеличить финансирование здравоохранения. Отдельно подчеркивается необходимость более жесткого контроля за крупными государственными проектами и расходованием средств. Согласно соглашению, министры должны будут работать по четко определенным целям. В случае их невыполнения премьер-министр сможет требовать отставки. Распад коалиции правительства Эвики Силине начался с рестарта и замены министров, заявила спикер Сейма Дайга Мериня. Ранее Силине отметила, что распад коалиции ее правительства начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, когда осенью 2025 года по вопросу денонсации конвенции Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. В свою очередь Мериня считает, что правящая коалиция начала рушиться еще раньше, в феврале 2025 года. 1975 года, когда Эви Косылиня объявила о рестарте своего правительства, решив заменить тогдашнего министра сообщения Каспарса Бришкинса, министра образования Анду Чакшу и министра благосостояния Улдеса Аугулыса. Спикер Сейма предположила, что такие маневры были достаточно непонятны для партии, после чего началась волна недоверия. В новом правительстве Андреса Кулбергса Дайго Мейериня надеется на более стабильную работу, поскольку у него более устойчивое большинство голосов в Сейме. Возможно, вместе с изменениями в правительстве изменится и состав комиссии Сейма. Однако пока этот вопрос не решен, и большая ясность появится на следующем заседании Сейма, заявила политик. Для проверки работы государственной системы раннего предупреждения на следующей неделе во вторник 2 июня с 10.00 до 10.10 по всей стране на 3 минуты будут включены сирены тревоги, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Проверка сирен тревоги проводится для выявления возможных повреждений, а также для проверки слышимости сигнала. Одновременно с проверкой сирен на смартфоны по всей Латвии будет отправлено сообщение системы сотового оповещения, информирующее о проверке. До сих пор сообщения системы сотового оповещения о различных угрозах в основном рассылались лишь на части территории Латвии. Поэтому важно проверить техническую работоспособность системы, отправив сообщения на смартфоны по всей территории Латвии. В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что в этот день жителям не стоит беспокоиться, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового оповещения. Однако, если жители заранее не были предупреждены о проверке, то, услышав сигнал сирены, они должны включить телевизор, радио или другие устройства, чтобы получить информацию о причине включения сирен и необходимых дальнейших действиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Приоритетом Мариса Кучинскиса на посту министра финансов в новом правительстве будет пересмотр бюджетных расходов. Нужно пересмотреть нерациональные бюджетные расходы, создать буфер для защиты от них. Будет проведена основательная ревизия бюджета, так как мы не можем передавать следующему Сейму и правительству бюджет с непродуманными позициями по расходам, заявил Кучинскис. На вопрос, может ли эта ревизия затронуть базовые бюджетные расходы, Кучинскис ответил, что новому правительству отведено слишком мало времени, чтобы провести пересмотр всей бюджетной базы. Она будет рассматриваться, но разработать нулевые бюджеты министерств мы не успеем. Однако рано или поздно это придется сделать, сказал кандидат в министры финансов. Кучинскис напомнил, что приоритетами нового правительства под руководством Андреса Кулбергса будут безопасность, образование и здравоохранение, и любые новые политические инициативы могут быть связаны только с ними. В то же время, по словам Кучинскиса, министерства смогут реализовать другие свои приоритеты, если найдут для них средства в своем бюджете и не станут запрашивать дополнительное финансирование. В детской клинической университетской больнице открыто несколько построенных и отремонтированных на средства Фонда восстановления Европейского Союза объектов и инфраструктуры, в том числе 2 стационарных отделения, помещения дома обследований, входная зона инфекционного отделения и новые уличные зоны. Как отметили в больнице, самые существенные изменения произошли в 2 стационарных отделениях на 6-м и 7-м этажах многоэтажного корпуса. Помещения полностью перестроены, чтобы создать более современные условия и для пациентов, и для персонала. В отделениях также созданы семейные палаты с кухонной зоной и санузлом, предназначенные для большего комфорта во время длительного лечения. В случае большого потока пациентов эти палаты можно быстро приспособить для размещения нескольких пациентов. Крупные работы проведены и в доме обследования детской больницы, где отремонтирован первый этаж. Здесь созданы кабинеты для амбулаторного приема, улучшены помещения общего пользования, построены просторный вестибюль, столовая с кафе, помещение для нужд проекта «Коробка храбрости» и для выставок работ пациентов. В ходе развития инфраструктуры больницы также заменены 4 лифта, отремонтированы большие дымовые трубы и здания службы охраны, а также реконструирован подвальный этаж. Кроме того, завершена реновация входной зоны и фасад инфекционного отделения, построена соединительная дорога с домом обследований, созданы уличные реабилитационные и рекреационные зоны. Недавние угрозы в воздушном пространстве Латвии актуализировали необходимость пересмотра системы проведения экзаменов в школах, сообщили представители Министерства образования и науки на заседании Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Недавние чрезвычайные обстоятельства актуализировали необходимость пересмотра системы экзаменов для школьников и организации учебного года. Депутат Илзе Вергина от «Нового единства» напомнила на заседании, что дискуссии о количестве экзаменов и организации работы школ в конце учебного года велись и ранее, однако последние события придали этим вопросам особую значимость. Она отметила, что нужно пересмотреть не только объем экзаменов, но и саму философию проверки знаний и экзаменации, заменив часть проверочных работ другими видами оценки знаний. Депутат также указал на необходимость пересмотра подхода к исправлению неудовлетворительных оценок, учитывая растущее эмоциональное напряжение среди школьников и их семей. Уровень тревожности сегодня значительно выше. Мы живем в другое время и должны понимать, что решения должны быть соразмерны по отношению к каждому ребенку и каждой семье, указала депутат. Руководитель Департамента общего образования Министерства образования и науки Рудольфс Калванс сообщил на заседании, что работа над изменениями в экзаменационной системе уже ведется, и в будущем процесс экзаменов станет более компактным. Совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития и Государственным агентством развития образования был сделан вывод, что нынешняя система экзаменов в долгосрочной перспективе не является устойчивой. Ранее во время дискуссии в основном подчеркивались такие моменты, как нагрузка на школьников, расходы и вопросы поступления в вузы, а теперь к ним добавились и соображения безопасности. Однако, по словам Калванса, такие изменения потребуют времени. Одновременно министерство предлагает внести изменения, которые предусматривают большую гибкость в организации учебного года. По словам представителя министерства, планируется отказаться от делегирования кабинету министра министров полномочий устанавливать даты начала и конца учебного года и сроков проведения проверочных работ. Эти полномочия могут быть переданы министру образования и науки, что позволит более оперативно принимать решения. Изменения могут вступить в силу со следующего учебного года. В этом году незадолго до начала экзаменов Госагентство развития образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки разослало учебным заведениям информационные материалы о действиях в непредвиденных ситуациях в связи с возможными угрозами в воздушном пространстве, которые предназначены для обеспечения единого подхода и оперативных действий. Латвийский союз самоуправлений призывает в летний период провести во всех самоуправлениях аудит безопасности школ, чтобы оценить готовность учебных заведений к различным угрозам. Как заявила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке представитель союза Инара Дундуре, необходимо выяснить фактическую ситуацию на уровне самоуправлений и определить, какие подготовительные работы еще необходимы для обеспечения безопасности детей. Она сообщила, что от Центра кризисного управления государственной пожарно-спасательной службы уже получена основная информация. В то же время каждому учебному заведению следует разработать свой план действий и определить на случай угрозы самые безопасные места. Опыт Валмиеры показывает, что территории, на которых действует угроза, могут быть более обширными. Это нужно сделать по всей стране, особенно в Латгале, подчеркнула Дундуре. Руководитель самоуправления Даугавпилса Андрей Элкснинш на заседании критически высказался о некоторых рекомендациях по безопасности, указав, что во многих местах они не соответствуют реальным условиям в школах и детских садах. Особое внимание он обратил на так называемый принцип двух стен, который предусматривает пребывание во время угрозы в помещении, где между людьми и внешней стороной здания находится как минимум две стены. По его словам, в абсолютном большинстве школ и дошкольных учебных заведений это требование невозможно выполнить. Как указал Элкснинш, ситуация в детских садах такова, что из-за нехватки подходящих помещений у педагогов практически нет возможности обеспечить детям соответствующее рекомендациям убежище. Воспитательница детсадовской группы ищет эти две стены, и оказывается, что для группы из 25 детей это 3 квадратных метра в коридоре, отметил руководитель самоуправления. Элкснинш также указал на проблемы в случаях длительной угрозы, когда детям приходится долго находиться в неподходящих помещениях. Похожие проблемы существуют и в типовых школьных зданиях, где окна есть почти во всех помещениях, включая коридоры, спортивные и актовые залы. В качестве возможного решения он упомянул строительство новых учебных заведений, которые бы изначально соответствовали современным требованиям безопасности. В то же время, как подчеркнул Элкснинш, главный вопрос в таких ситуациях – безопасность детей, а не непрерывность учебного процесса. Заместитель начальника ГПСС Иварс Накурц пояснил, что в настоящее время в случае угрозы не предлагается использовать убежища, так как во многих местах они еще не готовы. Многие самоуправления получили на эти цели финансирование из Европейского фонда регионального развития. Однако обустройство убежищ требует времени. По его словам, самоуправлениям и школам

одобрила в первом чтении поправки к закону об общественных электронных медиа и их управлении, поданные Национальным объединением и Объединенным списком, а также отдельными депутатами Нового единства. Поправки предусматривают, что общественные СМИ имеют право производить содержание на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными. Напомним, что в приговоре Конституционного суда о языках вещания общественного СМИ говорится, что русский язык является самодостаточным. В то же время в новом законопроекте говорится о том, что общественные СМИ все же может вещать на русском языке в чрезвычайной ситуации, в порядке исключения или целенаправленно опровергая конкретную информацию, которая не соответствует истине, угрожая демократии и латвийскому государству в целом. Как сообщалось ранее, 30 марта Конституционный суд огласил решение, которым признал несоответствующим сатврасморегулирование, касающееся создания контента общественных СМИ на языках меньшинств. Из решения следует, что до 1 мая 2027 года законодатель, то есть Сейм, должен утвердить новое регулирование. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. В среду на саммите дронов в Риге руководитель Латвийского центра компетенции автономных систем майор Модрис Кариш заявил, что системы противодействия дронам отстают от развития самих дронов как минимум на 2 шага. Развитие дронов майор сравнил с ящиком Пандоры. Рано или поздно эти технологии начнут широко использовать не только государство и армия, но и преступники и террористы, поскольку знания распространяются. По его словам, угроза может исходить и от фанатика-одиночки, который может использовать такие технологии против общества. Поэтому в системы противодронной защиты необходимо серьезно инвестировать. Директор по оборонной политике Европейской комиссии Томаш Хусак сообщил, что из 150 миллиардов евро инструмента Европейского союза SAFE 7 миллиардов предназначены именно для развития дронов и систем противодействия им. По его словам, в ближайшие дни государства-члены подадут как минимум 2 проекта общеевропейского оборонного планирования, полностью посвященных этим технологиям. Руководитель проектов воздушного превосходства Европейского оборонного агентства Лука Гарджуло со своей стороны отметил, что агентство в следующем году запустит пилотные программы экспериментальной проверки дронов и антидроновых систем, одну в Нидерландах, вторую в Латвии. С 1 июля люди с инвалидностью будут получать автоматические напоминания об окончании срока статуса инвалидности, чтобы своевременно подать документы на повторную экспертизу. Как сообщила представитель Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности Лелда Креслиня, напоминания будут отправляться дважды – за 90 дней и за 45 дней до окончания статуса инвалидности. Напоминания автоматически будут отправляться из информационной системы инвалидности на официальный электронный адрес человека, если он активирован, а также на адрес электронной почты, указанный человеком в заявлении на экспертизу инвалидности. Цель напоминаний – побудить жителей своевременно действовать до окончания срока статуса инвалидности. Таким образом, планируется снизить риск задержки подачи документов на повторную экспертизу инвалидности, в результате чего может возникнуть перерыв в статусе инвалидности и в получении связанных с ним услуг поддержки. Партии, вошедшие в новую правящую коалицию Латвии, подписали соглашение о сотрудничестве и декларацию правительства. Документ предусматривает жесткую политическую дисциплину внутри коалиции, нулевую терпимость к коррупции и согласованную работу министров. Партнеры договорились не прикрывать.

0: выявлять нарушения и принимать ключевые решения только единогласно. Особый акцент в декларации нового кабинета министров сделан на безопасности страны. Правительство намерено увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, укреплять границу, развивать систему противовоздушной обороны и поддерживать местную военную промышленность. Одновременно коалиция обещает усилить контроль за иммиграцией, придерживаться строгой бюджетной дисциплины и стимулировать экспорт и предпринимательство. В социальной сфере новое правительство планирует расширить поддержку семей, внедрить базовую пенсию и увеличить финансирование здравоохранения. Отдельно подчеркивается необходимость более жесткого контроля за крупными государственными проектами и расходованием средств. Согласно соглашению, министры должны будут работать по четко определенным целям. В случае их невыполнения премьер-министр сможет требовать отставки. Распад коалиции правительства Эвики Силине начался с рестарта и замены министров, заявила спикер Сейма Дайга Мериня. Ранее Силине отметила, что распад коалиции ее правительства начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, когда осенью 2025 года по вопросу денонсации конвенции Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. В свою очередь Мериня считает, что правящая коалиция начала рушиться еще раньше, в феврале 2025 года, когда Эвика Силине объявила о рестарте своего правительства, решив заменить тогдашнего министра сообщения Каспарса Бришкинса, министра образования Анду Чакшу и министра благосостояния Улдеса Аугулыса. Спикер Сейма предположила, что такие маневры были достаточно непонятны для партий, после чего началась волна недоверия. В новом правительстве Андреса Кулбергса Дайга Мериня надеется на более стабильную работу, поскольку у него более устойчивое большинство голосов в Сейме. Возможно, вместе с изменениями в правительстве изменится и состав комиссии Сейма. Однако пока этот вопрос не решен, и большая ясность появится на следующем заседании Сейма, заявила политик. Для проверки работы государственной системы раннего предупреждения на следующей неделе во вторник 2 июня с 10.00 до 10.10 по всей стране на 3 минуты будут включены сирены тревоги, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Проверка сирен тревоги проводится для выявления возможных повреждений, а также для проверки слышимости сигнала. Одновременно с проверкой сирен на смартфоны по всей Латвии будет отправлено сообщение системы сотового оповещения, информирующее о проверке. До сих пор сообщения системы сотового оповещения о различных угрозах в основном рассылались лишь на части территории Латвии. Поэтому важно проверить техническую работоспособность системы, отправив сообщения на смартфоны по всей территории Латвии. В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что в этот день жителям не стоит беспокоиться, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового оповещения. Однако, если жители заранее не были предупреждены о проверке, то, услышав сигнал сирены, они должны включить телевизор, радио или другие устройства, чтобы получить информацию о причине включения сирен и необходимых дальнейших действиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Центр защиты детей в прошлом году получил более 1700 заявлений о возможных нарушениях прав детей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. В публичном отчете центра за 2024 год сообщалось, что по поводу возможных нарушений прав детей было получено и рассмотрено 92 служебных доклада и 679 заявлений, в целом 771 заявление. Отчет за прошлый год еще не опубликован, а ранее в 2023 году было получено 811 заявлений. В 2022-м 627 заявлений. Как указывает центр, увеличение числа заявлений свидетельствует о росте внимания общества к вопросам безопасности детей. Также увеличивается и нагрузка на специалистов, которые принимают решения, влияющие на будущее ребенка. Центр подчеркивает, что в таких обстоятельствах своевременное участие и действия каждого специалиста – социального работника, педагога, полицейского, медика или представителя сиротского суда – имеют решающее значение для детей. В четверг Центр защиты детей начинает коммуникационную кампанию «Твоя работа меняет будущее ребенка», чтобы подчеркнуть роль работающих в системе защиты прав детей специалистов. В рамках кампании Центр призывает людей делиться вдохновляющими историями о специалистах, чьи профессиональные действия, человечность и участие помогли детям в сложной ситуации. Центр защиты детей подчеркивает, что устойчивость системы защиты детей во многом зависит от отношения, понимания понимания, профессиональной уверенности и мотивации работающих в ней специалистов, для которых соблюдение интересов ребенка в повседневной работе является приоритетом, а не просто формальным требованием закона. Безопасность ребенка очень часто начинается с одного человека, который замечает, слышит и не остается равнодушным. За прошедшие сутки поступило 117 вызовов на устранение разрушений, вызванных сильным ветром, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В основном ветер ломал деревья, которые падали на проезжую часть улиц и дорог. В 5 случаях в Риге деревья упали на автомобили, а в Прейли – на автомобиле жилой дом. В одном случае в Риге дерево при падении сорвало кровлю жилого дома. Больше всего вызовов в связи с сильным ветром поступило из Риги – 39. В Рижском регионе было 29 вызовов, в Латгале – 27, Видземе и Земгале по 10, в Курземе 2. В Латгале большая часть вызовов поступила из Прейльского края, а в Рижском регионе из Ропожского. Одно из деревьев в среду упало в Старой Риге у входа в здание Банка Латвии. Росшее на краю тротуара дерево рухнуло на территорию, где ведутся строительные работы, связанные с реновацией выставочного зала «Арсенал». Германия и Нидерланды уже в этом году создадут в странах Балтии совместный тактический штаб. Для командования силами на восточном фланге НАТО и сдерживания России сообщило в четверг Министерство обороны ФРГ. Совместный германо-нидерландский командный центр в ближайшие месяцы возьмет на себя командующую роль на восточном фланге НАТО, особенно в регионе Эстонии и Латвии, говорится в заявлении Министерства обороны Германии. Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и способствует сдерживанию России, указало министерство. Данный командный центр при необходимости способен контролировать до 50 тысяч военнослужащих. В его задачи входят планирование и руководство военными учениями, подготовка к возможным конфликтам, а также управление силами в случае начала войны. Штаб подразделения германо-нидерландского корпуса расположен в Мюнстере. Оттуда при необходимости военнослужащие направляются на миссии НАТО. Министерство обороны Латвии сообщило, что НАТО планирует официально утвердить новую роль германо-нидерландского корпуса уже этим летом. До сих пор эти функции выполнял Северо-Восточный многонациональный корпус. Изменения являются частью реформы системы командования НАТО, введенной после саммита в Вильнюсе в 2023 году с целью обеспечить более быструю и эффективную мобилизацию союзнических сил. В ответ на призыв НАТО Германия и Нидерланды предложили свой совместный корпус в качестве тактического штаба для планов обороны Балтийского региона. За короткое время германо-нидерландский корпус выстроил тесное и профессиональное сотрудничество с национальными вооруженными силами, подтвердив способность эффективно координировать совместные задачи по укреплению безопасности региона, подчеркивает Министерство обороны Латвии. Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и способствует сдерживанию России, указало министерство. Новый командный штаб предназначен для того, чтобы обеспечить НАТО большую мощность и способность быстрее реагировать, создавая второй корпусный штаб в регионе. Германия вместе с Нидерландами демонстрирует свою готовность и способность взять на себя ответственность за сдерживание и защиту восточного фланга НАТО, отметило Министерство обороны Латвии. Пока не ясно, когда точно соглашение вступит в силу и сколько солдат будет в подчинении нового командного пункта в случае конфликта. Министерство обороны Нидерландов указало, что разработка плана создания корпуса в настоящее время продолжается, но отказалось раскрывать более подробные детали. Парламентская следственная комиссия по оценке удорожания теплоснабжения в Риге призывает Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Службу государственных доходов дать оценку указанным в итоговом отчете комиссии обстоятельствам в связи с возможным разбазариванием имущества публичного лица, бездействием должностных лиц, конфликтами интересов и неблагоприятными действиями в отношении лица, сообщившего о возможных нарушениях. В итоговом отчете комиссия указывает на ряд выявленных недостатков. В частности, констатировано, что в системе централизованного теплоснабжения на правом берегу Даугавы, производимая теплоэлектроцентралями АО «Латвэнерго», остаточное тепло в значительных объемах выбрасывалось в атмосферу, в то время как тот же спрос удовлетворялся за счет более дорогой закупаемой теплоэнергии. Комиссия пришла к выводу, что финансовый объем удорожания и разбазаривания средств за весь этот период оценивается на сумму от 62,5 миллионов миллионов евро до 78 миллионов 800 тысяч евро в зависимости от цены остаточного тепла. Кроме прочего, в отчете отмечается, что комиссия по регулированию общественных услуг не в полном объеме защищала интересы потребителей, утверждая тарифы и не используя право противостоять удорожанию. Комиссия указала, что система закупки теплоэнергии в Риге не демонстрирует достаточной конкуренции и не обеспечивает экономически обоснованную и самую низкую из возможных цен на теплоэнергию для конечного потребителя. Депутаты пришли к выводу, что Латвэнерго получала необоснованно высокую прибыль от деятельности на рынке теплоснабжения в Риге. В воскресенье 31 мая в Риге состоится веломарафон, в связи с чем в городе будут введены масштабные ограничения движения транспорта. Ограничения начнут вводить уже в субботу 30 мая. С 17 часов будет запрещена остановка и парковка автомобилей по обеим сторонам набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтес, а также на параллельные улицы со стороны Старой Риги между улицами Бископа и Полю. Ограничения сохранятся до 19:30 воскресенья. В это время вступят в силу ограничения на остановку и парковку на Баласта Дамбис и улице Кугу со стороны Даугавы. Они будут действовать до 17 часов воскресенья. В воскресенье с 11 до 12 будет перекрыто движение по Каменному мосту в направлении Пар-Даугавы, окрестных улицах и на Вантовом мосту. На Вантовом мосту общественный транспорт будет курсировать по левой полосе. С 12:30 до 16 часов 15 минут движение будет закрыто на набережной 11 ноября и набережной генерала Радзиня в направлении улицы Краста. От Каменного моста до Южного моста. Кроме того, с 12:30 до 16:30 перекроют движение по Южному мосту в направлении Пар-Даугавы от съезда с улиц Краста до улицы Баускас. С 12:30 до 17 часов ограничения также затронут другие улицы. Кроме того, 30 и 31 ноября на набережной 11 ноября отключат светофоры. Из-за ограничений ожидаются изменения в маршрутах и расписании общественного транспорта. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В среду, 27 мая, Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам одобрила в первом чтении поправки к закону об общественных электронных медиа и их управлении, поданные Национальным объединением и Объединенным списком, а также отдельными депутатами Нового единства. Поправки предусматривают, что общественные СМИ имеют право производить содержание на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными. Напомним, что в приговоре Конституционного суда о языках вещания общественного СМИ говорится, что русский язык является самодостаточным. В то же время в новом законопроекте говорится о том, что общественные СМИ все же может вещать на русском языке в чрезвычайной ситуации, в порядке исключения или целенаправленно опровергая конкретную информацию, которая не соответствует истине, угрожая демократии и латвийскому государству в целом. Как сообщалось ранее, 30 марта Конституционный суд огласил решение, которым признал несоответствующим соответствующим регулирование, касающееся создания контента общественных СМИ на языках меньшинств. Из решения следует, что до 1 мая 2027 года законодатель, то есть Сейм, должен утвердить новое регулирование. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. В среду на саммите дронов в Риге руководитель Латвийского центра компетенции автономных систем майор Модрис Кариш заявил, что системы противодействия дронам отстают от развития самих дронов как минимум на 2 шага. Развитие дронов майор сравнил с ящиком Пандоры. Рано или поздно эти технологии начнут широко использовать не только государство и армия, но и преступники и террористы, поскольку знания распространяются. По его словам, угроза может исходить и от фанатика-одиночки, который может использовать такие технологии против общества. Поэтому в системы противодронной защиты необходимо серьезно инвестировать. Директор по оборонной политике Европейской комиссии Томаш Хусак сообщил, что из 150 миллиардов евро инструмента Европейского союза SAFE 7 миллиардов предназначены именно для развития дронов и систем противодействия им. По его словам, в ближайшие дни государства-члены подадут как минимум 2 проекта общеевропейского оборонного планирования, полностью посвященных этим технологиям. Руководитель проектов воздушного превосходства Европейского оборонного агентства Лука Гарджуло со своей стороны отметил, что агентство в следующем году запустит пилотные программы экспериментальной проверки дронов и антидроновых систем, одну в Нидерландах, вторую в Латвии. С 1 июля люди с инвалидностью будут получать автоматические напоминания об окончании срока статуса инвалидности, чтобы своевременно подать документы на повторную экспертизу. Как сообщила представитель Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности Лелда Креслиня, напоминания будут отправляться 2 раза – за 90 дней и за 45 дней до окончания статуса инвалидности. Напоминания автоматически будут отправляться из информационной системы инвалидности на официальный электронный адрес человека, если он активирован, а также на адрес электронной почты, указанный человеком в заявлении на экспертизу инвалидности. Цель напоминаний – побудить жителей своевременно действовать до окончания срока статуса инвалидности. Таким образом, планируется снизить риск задержки подачи документов на повторную экспертизу инвалидности, в результате чего может возникнуть перерыв в статусе инвалидности и в получении связанных с ним услуг поддержки. Партии, вошедшие в новую правящую коалицию Латвии, подписали соглашение о сотрудничестве и декларацию правительства. Документ предусматривает жесткую политическую дисциплину внутри коалиции, нулевую терпимость к коррупции и согласованную работу министров. Партнеры договорились не прикрывать нарушения и принимать ключевые решения только единогласно. Особый акцент в декларации нового кабинета министров сделан на безопасности страны. Правительство намерено увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, укреплять границу, развивать систему противовоздушной обороны и поддерживать местную военную промышленность. Одновременно коалиция обещает усилить контроль за иммиграцией, придерживаться строгой бюджетной дисциплины и стимулировать экспорт и предпринимательство. В социальной сфере новое правительство планирует расширить поддержку семей, внедрить базовую пенсию и увеличить финансирование здравоохранения. Отдельно подчеркивается необходимость более жесткого контроля за крупными государственными проектами и расходованием средств. Согласно соглашению, министры должны будут работать по четко определенным целям. В случае их невыполнения премьер-министр сможет требовать отставки. Распад коалиции правительства Эвики Силине начался с рестарта и замены министров, заявила спикер Сейма Дайга Мериня. Ранее Силине отметила, что распад коалиции ее правительства начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, когда осенью 2025 года по вопросу денонсации конвенции Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. В свою очередь Мериня считает, что правящая коалиция начала рушиться еще раньше, в феврале 2025 года, когда Эвика Силине объявила о рестарте своего правительства, решив заменить тогдашнего министра сообщения Каспарса Бришкинса, министра образования Анду Чакшу и министра благосостояния Улдеса Аугулеса. Спикер Сейма предположила, что такие маневры были достаточно непонятны для партий, после чего началась волна недоверия. В новом правительстве Андреса Кулбергса Дайга Мериня надеется на более стабильную работу, поскольку у него более устойчивое большинство голосов в Сейме. Возможно, вместе с изменениями в правительстве изменится и состав комиссии Сейма. Однако пока этот вопрос не решен, и большая ясность появится на следующем заседании Сейма, заявила политик. Для проверки работы государственной системы раннего предупреждения на следующей неделе во вторник 2 июня с 10.00 до 10.10 по всей стране на 3 минуты будут включены сирены тревоги, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Проверка сирен тревоги проводится для выявления возможных повреждений, а также для проверки слышимости сигнала. Одновременно с проверкой сирен на смартфоны по всей Латвии будет отправлено сообщение системы сотового оповещения, информирующее о проверке. До сих пор сообщения системы сотового оповещения о различных угрозах в основном рассылались лишь на части территории Латвии. Поэтому важно проверить техническую работоспособность системы, отправив сообщения на смартфоны по всей территории Латвии. В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что в этот день жителям не стоит беспокоиться, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового оповещения. Однако, если жители заранее не были предупреждены о проверке, то, услышав сигнал сирены, они должны включить телевизор, радио или другие устройства, чтобы получить информацию о причине включения сирен и необходимых дальнейших действиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм утвердил правительство Кулбергса. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрес Кулбергс от объединенного списка. За правительство Кулбергса проголосовали 66 депутатов, против были 25. Против правительства Кулбергса голосовали депутаты от партии «Прогрессивные», за стабильность и «Латвия на первом месте», а также депутат «Нового единства» Давис Мартинш Даугавиетис. За правительство Кулбергса не голосовали Янис Патмалниекс от «Нового единства», а также депутаты распавшейся парламентской фракции партии «За стабильность» Игорь Юдин и Амиль Салимов. Таким образом, истекли полномочия правительства ушедшего в отставку премьер-министра Вика Силини. Новое правительство формирует объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян. В ведении объединенного списка в правительстве находятся Министерство финансов, юстиции, умного управления и регионального развития. На должность министра финансов утвержден Марис Кучинскис. На должность министра юстиции – Эдвард Смилтенс, на должность министра умного управления и регионального развития Эдгар Таварс. От нового единства свои посты в правительстве сохранили министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасама Бумери. Министром обороны утвержден Райвис Мелнис. В свою очередь на должность министра сообщения назначен прежний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Нацобъединение в новом правительстве возглавляет Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Министром образования и науки стала Илза Индрексена. Министром внутренних дел Янис Домбрава. Министром культуры Наурис Пунтулис. На должность министра климата и энергетики утвержден Янис Виттенбергс. В свою очередь от Союза зеленых и крестьян в правительстве посты сохранили министр экономики Виктор Валынис, министр благосостояния Рейнис Узулникс. А в должности министра земледелия утвержден Улдис Аугулис. Свой пост сохранила и спикер Сейма Дайга Миери. Президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство после того, как в отставку ушла прежний премьер-министр Эвика Силиня. Сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла, местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16 во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимут до плюс 16 градусов, на море до плюс 13. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Пятница, 29 мая, последний рабочий день недели. Ну, когда мысли уже, конечно, слегка, у кого и не слегка, смотрят в сторону выходных. Самое время немного поговорить об истории, она, в отличие от нас, никуда не торопится.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 29 мая 1453 года пал Константинополь. После двух месяцев осады войска османского султана Мехмеда II вошли в город, который 1500 лет был столицей сначала Римской, а потом Византийской империи. Последний византийский император Константин XI погиб в бою. Не бежал, не сдался, а именно погиб, как рядовой воин. Город переименовали в Стамбул, началась совершенно другая эпоха. Конец Византии принято считать концом Средневековья, по крайней мере, так пишут учебники. В Турции этот день до сих пор отмечают как государственный праздник. История, как обычно, зависит от того, с чьей колокольни смотреть. Ровно 500 лет спустя, в 1953-м, 29 мая, новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей первыми в истории взошли на Эверест, высшую точку планеты, 8849 метров над уровнем моря. До них многие пытались, несколько экспедиций погибли. Хиллари потом рассказывал, что на вершине они пробыли всего 15 минут, сфотографировали.

0: Да идем. Часто раздражаемся на тех, кто стоит не с той стороны. 126 лет, а эскалаторный этикет так и не устоялся окончательно. Кто родился в этот день? Джон Фицджеральд Кеннеди в 1917-м. 35-й президент США. Самый молодой, избранный на этот пост. Первый католик в Белом доме. Был президентом с 61 по 63 год. Берлинская стена, Карибский кризис, начало космической гонки, первые шаги в сторону гражданских прав. Убит в Далласе в ноябре 63-го в 46 лет. Его президентство длилось 1036 дней. Легенда во многом сложилась именно потому, что оборвалась так рано, не успел разочаровать. Дэнни Элфман сегодня отмечает 73 года. Американский композитор, которого вы наверняка слышали, даже если не знаете его имени. Он написал музыку к большинству фильмов Тима Бертона. «Битлджус», «Бэтмен», «Эдвард Руки-ножницы», «Кошмар перед Рождеством», а еще заставку к сериалу «Симпсоны». 51 год исполняется Мел Би, Мелани Браун, она же «Scary Spice» из «Spice Girls». Группа, продавшая больше 85 миллионов записей, и это еще до эпохи стриминга. Мел Би была, пожалуй, самой энергичной из пятерки. Голос, напор, сценическое присутствие. После распада группы сольная карьера, телевидение и несколько очень честных интервью о том, как непросто было за кулисами всего этого блеска. Вот такая у нас сегодня пятница. Всем хороших выходных.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Сейчас на радио «Мелодия» наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович разберут статью английского издания «Independent» и обсудят негативное влияние социальных сетей на современную культуру приготовления пищи.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Слушай, когда мы листаем ленту и видим эти кулинарные видео, ну, возникает ощущение какой-то магии. Камера висит сверху, чьи-то руки там с невероятной скоростью нарезают овощи. Все так шипит, шкварчит, а потом бац, идеальный кадр, где просто бесконечно тянется расплавленный сыр.
3: О да, этот знаменитый сырный кадр.
2: Именно. И ведь никаких, ну, нормальных текстовых инструкций нет, только призывы ставить лайки. Итак, давайте разберем это. Сегодня мы детально обсудим интереснейший материал из The Independent, чтобы понять, почему эти визуально безупречные видео часто оборачиваются на кухне полным провалом, ну и заодно найти реально работающую альтернативу.
3: Что здесь действительно захватывает, так это сама первопричина. Ведь алгоритмы платформ вознаграждают вообще не вкус еды, они вознаграждают исключительно зрелищность.
2: То есть важна только картинка?
3: Абсолютно. И из-за этого создается такой, знаешь, бесконечный цикл клонирования контента. Если какой-то, ну, сумасшедший трюк с едой собирает миллионы просмотров, его тут же начинают копировать все подряд. Рецепты буквально конструируются ради кликов, а не для того, чтобы кто-то реально это готовил.
2: Но раз система требует только зрелищной картинки, логично, что сама еда неизбежно страдает. В статье как раз упоминается Джон Грегори Смит, это известный кулинарный писатель.
3: Да, у него, кажется, больше миллиона подписчиков.
2: Ага, то есть индустрию он знает от и до. И он прямо заявляет, что большинство этих вирусных рецептов, они, ну, просто отвратительны на вкус.
3: Звучит жестко, но я бы сказал, что это чистая правда.
2: Ну вот смотри, он приводит пример того самого вирусного чизкейка из соцсетей, который на деле оказывается просто замороженным йогуртом с каким-то размокшим печеньем. Или этот «диетический», в кавычках, сэндвич из арбуза.
3: Ой, арбузный сэндвич – это вообще отдельная боль.
2: Да, да. Это же прям как масс-маркет одежды, знаешь, такая быстрая мода. На манекене, в магазине, при идеальном свете выглядит просто супер. А в реальной жизни надеваешь, и вещь расползается по швам.
1: Мы продолжим эту интереснейшую тему буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер, порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море – до плюс 13.
0: В каждое буднее утро мы знаем – мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишопарадизе.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на Билишу сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучают статью «Independent», почему виртуальные рецепты однодневки, которые эффектно выглядят на экране, оказываются несъедобными или технически невыполнимыми на обычной кухне.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
9: Неужели вообще вся еда из соцсетей – это обман? Или все-таки есть исключения?
10: Ну, справедливости ради, исключения бывают. Тот же Грегори Смит признает, что вот эта знаменитая запеченная паста с фетой, ну, та самая, из-за которой в магазинах одно время был реальный дефицит сыра, она действительно классная.
9: О, да, помню, сыр было просто не достать.
10: Вот-вот, она прекрасна на вкус. Но, к сожалению, это скорее редкость, которая подтверждает правила. Большинство таких коротких видео просто, ну, скрывают правду о самом процессе. Даже рецепты, которые заявляются как супербюджетные, часто лукавят.
9: Ой, вот тут я прям соглашусь. Я сама как-то пыталась приготовить такой бюджетный ужин по видео.
10: И наверняка обнаружила, что тебе нужно купить целую кучу всего, так?
9: Точно. Вроде все дешево, а потом покупаешь 5 специфических бутылочек, которые годами пылятся в дверце холодильника.
10: Вот именно. В статье приводится пример с сучуаньской говядиной. В ролике она кажется копеечной, но по факту требует закупки целого арсенала редких соусов, что просто сводит на нет всю экономию еще в супермаркете.
9: Да, вся выгода улетает в трубу. Но вот тут становится действительно интересно. Если эти быстрые решения не работают, то что предлагает автор для реального ужина?
10: Грегори Смит предлагает концепцию простых блюд готовиться на одном противне. Но тут есть важнейшая оговорка. Каждое такое блюдо должно быть тщательно протестировано.
9: То есть нельзя просто скидать все продукты в кучу и запечь?
10: Ни в коем случае. Если просто все сбросить бездумно, то, ну, брокколи у тебя сгорит, а курица станет жесткой, как подошва. И самое любопытное здесь то, что противоядием вирусной еде становится не удаление соцсетей.
9: А что же тогда?
10: Использовать их как окно в другие культуры.
9: В точку. Находить настоящие кулинарные традиции, которые шлифовались веками, они были придуманы вчера ради лайков. Грегори Смит вдохновился красивым видео женщины, которая готовила в деревне в Азербайджане, и на основе этого создал свою версию пасты хинкал с бараниной.
10: Ого, звучит очень аппетитно.
9: Да, или вот его любовь к марокканским придорожным кафе вылилась в идеальный рецепт таджина с шафраном и лимоном, а обычные классические британские сосиски он вообще сочетает с марокканской розовой харисой.
10: Потрясающе. То есть упор идет на проверенные, надежные сочетания. Верно. Эти блюда работают именно потому, что они построены на долгом, терпеливом раскрытии вкуса, а не на гипердинамичном 15-секундном трюке.
9: Итак, что же все это значит? Получается, настоящая трагедия вирусных рецептов даже не в самом невкусном чизкейке. Проблема в том, что мы начали путать визуальный спектакль с настоящей едой. Разрыв между картинкой на экране и тем, что мы реально едим дома, просто колоссален.
10: Совершенно согласен. И будущее явно за теми рецептами, которые заставляют отложить телефон и пойти на кухню, чтобы приготовить что-то надежное в самый обычный вторник.
9: Да, ведь в конечном счете ценность любых знаний о еде в их применимости на практике, а не в количестве собранных сердечек.
10: Знаешь, если посмотреть на это еще шире, возникает серьезный вопрос. Алгоритмы сейчас ежедневно тренируют нас есть глазами. Они отдают предпочтение этому шокирующему, нереалистичному визуалу.
9: И к чему это может привести?
10: А вот подумай, если мы продолжим поощрять этот цифровой фастфуд, как это в долгосрочной перспективе повлияет на нашу способность наслаждаться не идеальной, но настоящей физической реальностью? Возможно, когда на экране в следующий раз бесконечно потянется тот самый идеальный сыр, стоит спросить себя, мы действительно хотим это съесть? Или нам просто нравится на это смотреть?
8: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Всем доброе утро. Пятница, 29 мая. День, когда люди уже морально одной ногой на выходных, ну а второй еще пытаются сделать серьезный вид на работе. Звезды сегодня это прекрасно понимают, поэтому атмосфера дня легкая, местами абсурдная, но вполне дружелюбная. Главное не пытаться воспринимать все слишком серьезно.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня полезно немного снизить скорость. Не каждая задача требует режима «срочно спасаем человечество». Иногда достаточно просто спокойно допить кофе и пересчитать сообщение еще раз. Тельцы, пятница отлично подходит для приятных решений. Правда, есть риск внезапно убедить себя, что десерт после обеда – это практически духовная практика. И спорить со звездами тут сложно. Близнецы. День обещает массу разговоров и неожиданных новостей. Причем одна случайная беседа может внезапно привести к интересной идее или приглашению. Так что не прячьтесь сегодня от людей слишком активно. Раки. Сегодня важно не зацикливаться на мелких неудачах. Если что-то пошло не по плану, скорее всего, через пару часов это станет уже смешной историей, а не трагедией сезона. Львы – хороший день для внимания к себе. И речь сейчас не про пафос, а про нормальную человеческую радость. Вкусно поесть, красиво одеться или, наконец, перестать отвечать всем моментально. Девы – пятница подкинет немного хаоса. Кто-то опоздает, техника зависнет, планы слегка поплывут. Но именно сегодня лучше всего работает принцип. Ну и ладно, разберемся по дороге. Весы – отличный день для встреч, прогулок, легких разговоров. Есть шанс неожиданно услышать именно ту фразу, которая поднимет настроение на весь вечер. Скорпионы – сегодня полезно не искать скрытый смысл во всем подряд. Иногда человек действительно просто поставил точку в сообщении, без тайного подтекста и психологической войны. Стрельцы. День располагает к спонтанности. Возможны внезапные планы, неожиданные предложения и резкое желание куда-нибудь выбраться. Пятница все-таки. Козероги. Сегодня особенно приятно будет закрыть старое дело или, наконец, вычеркнуть что-то из списка задач. Это чувство в конце недели почти лучше выходного. Водолеи. Пятница может принести неожиданную идею или знакомство. Причем сначала все это покажется слегка странным, но позже окажется очень даже перспективным. Рыбы. Хороший день, чтобы не перегружать себя лишними мыслями. Иногда лучший план на вечер – это отсутствие сложного плана вообще. Вот такая у нас эта пятница. Чуть суматошная, местами смешная, но с очень хорошими шансами на приятный финал недели. Это радио «Мелодия». Хорошего дня, легкого настроения. И пусть впереди будут только хорошие выходные.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».

0: beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
1: Карлсплац. Одна из самых оживленных площадей Мюнхена, Карлсплац, была построена в конце 18 века на месте снесенных городских оборонительных сооружений. Назвали ее в честь курфюрста Баварии Карла Филиппа Теодора. Правда, Карл никогда не был любимцем местных жителей, поэтому имя Карлсплац явно не пришлось им по вкусу. Мюнхенцы сразу же стали называть площадь Штахус в честь находившейся неподалеку пивной. Карлсплац или Штахус является одним из самых популярных мест встречи жителей Мюнхена, примерно как Пушкинская площадь для москвичей. Правда, памятников никому из немецких поэтов здесь нет. Зато есть ворота Карлстер, одни из трех сохранившихся в городе старых ворот, названные опять же в честь курфюрста Карла Теодора. Напротив стоит здание Дворца правосудия и по сей день выполняющего свою основную функцию. Здесь находится Министерство юстиции Баварии и заседает Мюнхенский суд. Посреди площади Карлсплац в летнее время действует фонтан. Зимой же его отсутствие восполняет отличный каток, возле которого подается вкуснейший глинтвейн и баварские колбаски.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Новому правительству придется работать в интенсивном темпе. Далее об этом и других событиях более подробно. Новому правительству отведен короткий промежуток времени, но он будет полон работы, заявил журналистам на своей первой пресс-конференции, утвержденной на пост премьер-министра Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что новому правительству придется работать без обычного периода на раскачку, концентрируясь на достижении немедленных результатов и интенсивном темпе работы. Работа правительства начнется незамедлительно над конкретными задачами по напряженному графику, включая международные встречи и заседания правительство уже в ближайшее время, отметил Кулбергс. Он акцентировал, что основной упор будет сделан на практическую работу, а не на дискуссии с соблюдением четких сроков и ориентиром на измеримые результаты. Новый глава правительства выразил намерение изменить существующую политическую культуру, укрепив стандарты этики и ответственности, а также внедрив иной подход к государственному управлению. Он отметил, что в условиях кризиса необходимы концентрированные и целенаправленные действия, которые позволят достичь лучших результатов. На вопрос о формировании команды Кулбергс ответил, что ее состав еще не полностью утвержден, и подчеркнул необходимость в ограниченный период времени привлечь максимально сильных кандидатов. Он высказал мнение, что в процессе принятия решений важны эффективность и полноценная дискуссия, особо отметив необходимость формального утверждения решений на заседании правительства без непродуктивных дебатов. Комментируя предстоящую работу коалиции в целом и тот факт, что против его правительства проголосовал также депутат коалиции Давис Мартинш Даугаветис от «Нового единства», Кулбергс подчеркнул, что у нового правительства будет стабильное большинство в Сейме, что позволит принимать решения более уверенно и избегать ситуации, когда голосования оказываются под угрозой из-за недостаточного числа депутатов. Он подчеркнул, что интенсивность работы правительства сохранится и в летний период, не исключая при необходимости внеочередные заседания Сейма для продвижения важных решений. Кулбергс подчеркнул необходимость изменить подход к управлению госфинансами, уделяя больше внимания целесообразности расходов и долгосрочной отдаче. Премьер-министр также отметил, что в Латвии во многих сферах наблюдается неэффективное использование средств, в том числе в госзакупках, инфраструктурных проектах и решениях в области информационных технологий. Политик раскритиковал существующую практику концентрации на освоении фондов Европейского Союза как на самоцели, без проведения надлежащей оценки влияния этих инвестиций на народное хозяйство и их способность создавать добавленную стоимость. Глава правительства подчеркнул, что необходим подход, при котором приоритетом являются интересы Латвии и потенциал создания с помощью вложений экономической отдачи в будущем. Он также отметил риск того, что государство слишком полагается на внешнее финансирование, и подчеркнул, что необходимо укреплять способность зарабатывать самостоятельно и создавать устойчивый рост. Также Кулбергс подчеркнул, что в госбюджете всегда можно сэкономить, если расходы тщательно согласованы с доходами и оценена их эффективность. Сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла, местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16 во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья, с вами Олег Пека и радио «Мелодия». И, наверное, давайте поговорим о завтраке. Тема старая как мир, споры вокруг нее не утихают. Вообще, можно ли пропускать завтрак, можно ли обойтись просто утром чашечкой кофе, или наоборот, нужно обязательно с утра съесть что-нибудь серьезное. Эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина дала ответ, который заставит задуматься тех, кто привык пропускать утренний прием пищи.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Врач говорит честно. В целом, обойтись без завтрака можно. Организм не рухнет, вы не умрете, но есть нюанс. Когда человек понимает преимущества утренней еды, он часто меняет свои привычки. В чем же эти преимущества? Во-первых, регулярный завтрак помогает снизить тягу к сладкому. Кто из нас не ловил себя на мысли, что к полудню хочется булочку, шоколадку? Именно пропущенный завтрак заставляет мозг требовать быстрых углеводов. Во-вторых, сбалансированный завтрак с белками, жирами, углеводами стабилизирует уровень энергии. Вы не будете чувствовать упадок сил уже к 11 утра. Не будете клевать носом на совещании. В-третьих, плотный завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости. Вы реже тянетесь к перекусам, меньше съедаете за обедом, не набрасываетесь на еду вечером. Это, кстати, косвенно помогает контролировать вес. Теперь есть еще один важный момент – мозг. После ночного сна уровень глюкозы в крови снижен. Завтрак восстанавливает его, улучшает концентрацию, память, работоспособность. То есть, если у вас важные переговоры рано с утра, съешьте что-нибудь нормальное, а не просто заглотните кофе. Ну и последнее, о чем редко говорят. Завтрак влияет на стресс. Когда мы не едим

0: Еда. Если утром у вас нет аппетита, это еще не значит, что он не появится. Иногда организм просто еще не проснулся. Попробуйте поесть через час после пробуждения, а не сразу. Ну и в завершении, как всегда, немножечко философии. Часто мы экономим на себе, на завтраке, на отдыхе, на внимании к своему состоянию. А потом удивляемся, почему мы такие уставшие, тревожные, вечно хотим сладкого. Может быть, пора начать утро с самого себя? Потому что кофе – это не завтрак, это напиток, он может быть частью завтрака, но не его заменой. Короче, желаю я вам вкусного утра, стабильной энергии и никакого лишнего кортизола. С вами Олег Пека на Радио Мелодия.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: cilvēkiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
5: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И сейчас будет новость, которая наверняка немного успокоит офисных работников, тревожно смотрящих на развитие искусственного интеллекта.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что глобального апокалипсиса рынка труда из-за искусственного интеллекта, похоже, не происходит. Более того, он признал, что сам ожидал более масштабных сокращений и вытеснения людей из офисной работы уже к этому моменту. Вообще, пару лет последних человечество живет примерно между двумя крайностями. Одни уверены, что скоро ИИ заменит почти всех, а другие считают, что это просто модный инструмент вроде очень умного калькулятора. Реальность, как обычно, оказывается где-то посередине. Сам Альтман рассказал любопытную вещь. Он пробовал доверить искусственному интеллекту ответы на письма и сообщения, но все-таки потом вернулся к обычному человеческому общению. Потому что, как выяснилось, людям все еще важны живые реакции, интонации и ощущение, что с ними разговаривает человек, а не какая-то вот идеально вежливая программа. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Глава OpenAI Сэм Альтман заверил, что стремительное развитие и внедрение искусственного интеллекта, ИИ, не приведет к глобальному апокалипсису рынка труда. Об этом сообщает Reuters. «Я рад, что ошибался. Я думал, что уже к этому моменту ИИ сильнее повлияет на начальные позиции среди офисных работников и приведет к большему числу сокращений, чем произошло на самом деле», подчеркнул Альтман, выступая по видеосвязи на конференции Commonwealth Bank of Australia в Сиднее. «Нам действительно важны человеческие взаимодействия, и я пока не могу представить, чтобы эту часть моей работы, на которую уходит огромное количество времени, полностью выполнял ИИ. Я не думаю, что нас ждет тот самый апокалипсис рабочих мест, о котором говорят некоторые компании из нашей отрасли», добавил Альтман.
1: И ведь это очень интересный момент. Даже человек, который стоит во главе одной из главных компаний в мире искусственного интеллекта, говорит так: полностью убрать человека из общения пока не получается. Вообще технологии постоянно обещают освободить человека от рутины. Но парадокс в том, что чем цифровее, если так можно выразиться, становится мир, тем выше начинает цениться то, что является по-настоящему человеческим. И потому что письмо может и написать нейросеть, отчет тоже, а вот чувство живого контакта, юмор, эмпатия, интонация, странные человеческие паузы пока еще все принадлежат людям.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Юрмала лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. И у меня для вас заготовлена новость о том, как даже легендарный бренд может столкнуться с очень суровой реакцией публики. Особенно если речь идет о «Феррари» и электромобилях.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: После презентации первого полностью электрического «Феррари Луце» акции компании резко упали почти на 8%. Причем главная претензия оказалась неожиданной. Многим поклонникам марки показалось, что новый автомобиль слишком напоминает обычные массовые электрокары. А ведь это для Феррари почти философская проблема, потому что Феррари покупают не только за скорость. Их покупают за эмоцию, звук двигателя, ощущение исключительности и за то самое чувство – это точно не похоже ни на что другое. Хотя по характеристикам Луце выглядит очень серьезно. 1000 лошадиных сил, разгон до сотни за 2,5 секунды, скорость свыше 300 км в час. Но, как выяснилось, поклонникам Феррари важны не только цифры. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
5: Акции компании Феррари упали почти на 8% после презентации первого электрокара Феррари Луче. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Презентация Феррари Луче вызвала в основном негативную реакцию со стороны аналитиков отрасли и инфлюенсеров в соцсетях, которые сравнивали дизайн четырехдверного пятиместного автомобиля с массовыми электромобилями, указано в материале. Отмечается, что дизайн с плавными линиями напоминает массовые электрокары Honda Accord EV, Tesla 3 и Nissan Leaf, которые находятся дешевле по стоимости. При этом ожидается, что мощность Луче составит 1000 лошадиных сил, разгон до 100 км в час за 2,5 секунды и максимальную скорость более 310 км в час. Кроме того, с начала года капитализация Феррари снизилась на 8,9% до 73,3 миллиарда евро, около 85,2 миллиарда долларов, редакция. Но бренд по-прежнему остается крупнейшим автопроизводителем Европы по рыночной стоимости. Компания Феррари полностью рассекретила свой первый электрокар Луче. Отмечается, что за ее дизайн отвечала студия Love From, созданная выходцами из Apple Джонни Айвом и Марком Ньюсоном. По предварительным данным, цена стартует от 520 тысяч евро. При этом Феррари Луче стал первым электромобилем производителя, который рассчитан сразу на 4 пассажиров, помимо водителя.
4: Вообще, автомобильный мир сейчас переживает довольно болезненный переходный период. Все понимают, что электромобили — это будущее. Но некоторые бренды построили свою легенду на реве двигателя, вибрации мотора и запахе бензина. И Феррари здесь, наверное, самый сложный случай. Потому что для фанатов марки звук V12 – это почти часть культурного наследия. Хотя, если честно, жаловаться на слишком обычный автомобиль стоимостью более 500 000 евро – это уже очень специфический уровень автомобильных переживаний. Но история важная, потому что даже Феррари теперь приходится искать ответ на вопрос, как войти в электрическое будущее и при этом не потерять собственную душу. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового круга.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Всем доброе утро. Пятница, 29 мая. День, когда люди уже морально одной ногой на выходных, ну а второй еще пытаются сделать серьезный вид на работе. Звезды сегодня это прекрасно понимают, поэтому атмосфера дня легкая, местами абсурдная, но вполне дружелюбная. Главное не пытаться воспринимать все слишком серьезно.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня полезно немного снизить скорость. Не каждая задача требует режима «срочно спасаем человечество». Иногда достаточно просто спокойно допить кофе и пересчитать сообщение еще раз. Тельцы. Пятница отлично подходит для приятных решений. Правда, есть риск внезапно убедить себя, что десерт после обеда – это практически духовная практика. И спорить со звездами тут сложно. Близнецы. День обещает массу разговоров и неожиданных новостей. Причем одна случайная беседа может внезапно привести к интересной идее или приглашению. Так что не прячьтесь сегодня от людей слишком активно. Раки, сегодня важно не зацикливаться на мелких неудачах. Если что-то пошло не по плану, скорее всего, через пару часов это станет уже смешной историей, а не трагедией сезона. Львы, хороший день для внимания к себе. И речь сейчас не про пафос, а про нормальную человеческую радость. Вкусно поесть, красиво одеться или, наконец, перестать отвечать всем моментально. Девы, пятница подкинет немного хаоса. Кто-то опоздает, техника зависнет, планы слегка поплывут. Но именно сегодня лучше всего работает принцип. Ну и ладно, разберемся по дороге. Весы, отличный день для встреч, прогулок, легких разговоров. Есть шанс неожиданно услышать именно ту фразу, которая поднимет настроение на весь вечер. Скорпионы. Сегодня полезно не искать скрытый смысл во всем подряд. Иногда человек действительно просто поставил точку в сообщении, без тайного подтекста и психологической войны. Стрельцы. День располагает к спонтанности. Возможны внезапные планы, неожиданные предложения и резкое желание куда-нибудь выбраться. Пятница все-таки. Козероги. Сегодня особенно приятно будет закрыть старое дело или, наконец, вычеркнуть что-то из списка задач. Это чувство в конце недели почти лучше выходного. Водолеи. Пятница может принести неожиданную идею или знакомство. Причем сначала все это покажется слегка странным, но позже окажется очень даже перспективным. Рыбы. Хороший день, чтобы не перегружать себя лишними мыслями. Иногда лучший план на вечер – это отсутствие сложного плана вообще. Вот такая у нас эта пятница. Чуть суматошная, местами смешная, но с очень хорошими шансами на приятный финал недели. Это радио «Мелодия». Хорошего дня, легкого настроения. И пусть впереди будут только хорошие выходные.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv

0: beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия». Мюнхенская колбаска.
1: Если вы когда-нибудь бывали в столице Баварии, Мюнхене, вам наверняка довелось попробовать местную закуску – мюнхенские колбаски. От других видов колбасы отличить их очень просто – они белые. А все потому, что в процессе их приготовления не используются нитраты, из-за чего колбаса приобретает бело-серый цвет. Делаются же они из обычного мяса. На три четверти мюнхенские колбаски состоят из телятины, а на одну – из свинины. Как говорят баварцы, мюнхенские колбаски не должны слышать полуденного звона церковных колоколов. Традиционно это блюдо готовится рано утром, и считается, что употребить в пищу его обязательно нужно в первой половине дня. Раньше такая спешка объяснялась исключительно соображениями безопасности. Нежное мясо быстро портилось, а способов заморозки или консервирования люди не знали. Теперь это уже просто стало традицией – есть колбасу в качестве закуски между завтраком и обедом. Если есть блюдо по всем правилам, то нужно надрезать кожу колбаски и высосать ее содержимое. Так как в процессе ее приготовления фарш разминается настолько тщательно, что становится почти жидким. Мюнхенские колбаски стали настоящим символом Баварии. И не только кулинарным. Существует даже такое понятие, как экватор белых сосисок. Так в шутку называют предполагаемую культурную границу между старой Баварией, где утром вы всегда можете отведать мюнхенские колбаски, и остальной Германией, где это блюдо встретить практически невозможно.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В школах намерены усилить борьбу с буллингом и насилием. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии обсуждаются меры по усилению профилактики насилия и травли в школах, включая внедрение более четких процедур сообщения о таких случаях, повышение квалификации педагогов и раннее выявление эмоциональных и поведенческих проблем у детей. Соответствующие предложения прозвучали 28 мая на заседании Консультативного совета «Образование для всех» в Министерстве образования и науки. Участники заседания отметили необходимость внедрения в школах единого и доступного порядка сообщения о случаях насилия, а также сделать так, чтобы дети знали, куда могут обратиться за помощью. Отдельно подчеркивалась важность недопущения ситуации, когда сообщения о насилии игнорируются или рассматриваются с задержкой. Эксперты отметили, что школы должны более тесно сотрудничать с социальными службами, медучреждениями и родителями для своевременного реагирования на проблемные ситуации. В ходе обсуждения было отмечено, что насилие и чувство небезопасности в школьной среде напрямую влияют на успеваемость учащихся, их эмоциональное состояние, а также повышают риск преждевременного ухода из системы образования. Это, по словам участников, подтверждается международными исследованиями, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к профилактике и реагированию. Генеральный секретарь Латвийского национального комитета ЮНЕСКО Байба Молника заявила, что борьба с буллингом и кибербуллингом не может ограничиваться реакцией на отдельные инциденты. По ее словам, необходим системный подход, включающий нормативную базу, безопасную школьную среду, подготовку педагогов, развитие социальных и эмоциональных навыков у учащихся, а также эффективные механизмы поддержки и отчетности. Молника подчеркнула, что важно создать такую среду, в которой дети и подростки не боялись сообщать о пережитом опыте, поскольку молчание часто способствует продолжению насилия. На заседании также обсуждалась необходимость усиления цифровой грамотности и профилактики кибербуллинга, а также оценка влияния чрезмерной цифровой нагрузки на эмоциональное благополучие детей. Среди предложений более широкое использование данных и технологий в системе образования для раннего выявления рисков, обновление кодекса этики педагогов и укрепление культуры уважительного общения в школах. Отдельное внимание было уделено дошкольному образованию и роли помощников педагогов в раннем выявлении проблем у детей. Также подчеркивалась важность развития культурного и гражданского образования для формирования у учащихся чувства принадлежности и безопасной школьной среды. Сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла, местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16 во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Пятница, 29 мая, последний рабочий день недели, ну, когда мысли уже, конечно, слегка, у кого и не слегка, смотрят в сторону выходных. Самое время немного поговорить об истории, она, в отличие от нас, никуда не торопится.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 29 мая 1453 года пал Константинополь. После двух месяцев осады войска османского султана Мехмеда II вошли в город, который 1500 лет был столицей сначала Римской, а потом Византийской империи. Последний византийский император Константин XI погиб в бою. Не бежал, не сдался, а именно погиб, как рядовой воин. Город переименовали в Стамбул, началась совершенно другая эпоха. Конец Византии принято считать концом Средневековья, по крайней мере, так пишут учебники. В Турции этот день до сих пор отмечают как государственный праздник. История, как обычно, зависит от того, с чьей колокольни смотреть. Ровно 500 лет спустя, в 1953-м, 29 мая, новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенсинг Норгей первыми в истории взошли на Эверест, высшую точку планеты, 8849 метров над уровнем моря. До них многие пытались, несколько экспедиций погибли. Хиллари потом рассказывал, что на вершине они пробыли всего 15 минут. Сфотографировались, зарыли в снег несколько угощений для богов и вниз. Никакой романтики, только холод, усталость и ощущение, что сделано что-то невозможное. Оба стали легендами при жизни. В 1900 году американская компания Otis зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Незадолго до этого движущуюся лестницу показали на парижской выставке, и публика была в восторге. Лестница, которая едет сама, это, знаете ли, по тем временам почти магия. Сейчас без эскалатора немыслимо ни одно метро, ни один торговый центр. Мы на них стоим, иногда идем, часто раздражаемся на тех, кто стоит не с той стороны. 126 лет, а эскалаторный этикет так и не устоялся окончательно. Кто родился в этот день? Джон Фицджеральд Кеннеди в 1917-м. 35-й президент США. Самый молодой, избранный на этот пост. Первый католик в Белом доме. Был президентом с 61 по 63 год. Берлинская стена, Карибский кризис, начало космической гонки, первые шаги в сторону гражданских прав. Убит в Далласе в ноябре 63-го в 46 лет. Его президентство длилось 1036 дней. Легенда во многом сложилась именно потому, что оборвалась так рано, не успел разочаровать.

0: Школьная карьера, телевидение и несколько очень честных интервью о том, как непросто было за кулисами всего этого блеска. Вот такая у нас сегодня пятница. Всем хороших выходных.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом».

0: «Лист», «Отель»,
1: «Туман, туман»,
0: «Черный кадиллак»
1: и другие хиты
0: с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билишус сервис.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу. У микрофона Олег Пека. И знаете, вот есть такая мудрая фраза, что все болезни от нервов. И действительно, хронический стресс – это чума 21 века. Нервничаем на работе, дома, в пробках, в очередях. Организм потихонечку сдает. Сердце, сосуды, психика. И вот ученые из Питтсбургского университета нашли, кажется, очень простое и действенное лекарство – бег. Ну или быстрая ходьба, или велотренажер. 150 минут в неделю. Это, если посчитать, чуть больше 20 минут в день. Они утверждают, что регулярные аэробные тренировки снижают уровень кортизола, того самого гормона стресса. Причем не временно, а на долгосрочную перспективу. С подробностями наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Регулярные аэробные тренировки могут защищать от хронического стресса за счет долговременного снижения выработки кортизола, основного гормона стресса. К такому выводу пришли ученые из Питтсбургского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Sport and Health Science, JSHS. В клиническом исследовании приняли участие 130 здоровых взрослых, ранее не занимавшихся спортом. Их разделили на две группы. Одна в течение года выполняла не менее 150 минут аэробных упражнений в неделю, включая быструю ходьбу, бег или занятия на велотренажере. Другая сохраняла привычный образ жизни. Чтобы оценить уровень стресса, ученые использовали необычный метод – анализ кортизола в волосах. В отличие от крови или слюны, этот показатель отражает накопленный уровень гормона за несколько месяцев и позволяет судить о хроническом стрессе. Через год у участников, регулярно занимавшихся физической активностью, уровень кортизола оказался ниже, чем в контрольной группе. Это указывает на снижение общего уровня фонового стресса в организме. Авторы объясняют эффект так называемой гипотезой перекрестной адаптации. Регулярные физические нагрузки тренируют сердечно-сосудистую и нервную системы, делая их менее чувствительными не только к физическим, но и к психологическим нагрузкам. В результате организм спокойнее реагирует на стрессовые ситуации. При этом значимых изменений по другим показателям – уровня холестерина, сахара в крови, воспаления или реакции мозга на острый стресс – зафиксировано не было. Ученые подчеркивают, что физическая активность не устраняет стресс полностью, но может снижать его долгосрочное влияние на организм и тем самым уменьшать риск сердечно-сосудистых и психических заболеваний.
1: Ну что ж, еще одно доказательство того, что спорт – это не только про кубики пресса и красивые фоточки в Инстаграме. Это про вашу голову. Ирония в том, что когда нам хуже всего, когда мы завалены работой, дедлайны горят, начальник достал, нам в первую очередь лень идти в зал или на пробежку. Нет времени, у нас только стресс. А надо бы наоборот, бросить все и пойти побегать. Потому что 20 минут бега могут спасти вас от недели тревоги. Конечно, бег не решит всех проблем. Деньги от бега не появляются, начальник добрее не станет, пробки в городе не рассосутся, но ваше тело перестанет реагировать на эти раздражители так, как будто бы на вас напал саблезубый тигр. И это уже победа. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Берегите себя от тревог в буквальном смысле. И хорошего вам дня.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море – до плюс 13.
0: В каждое буднее утро мы знаем – мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
1: Невыключенный утюг?
0: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
2: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
3: Очки «Филман».
2: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Зентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву.
3: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: С вами Олег Пеков, вы слушаете радио «Мелодия». И вот вы ловили когда-нибудь себя на мысли, что рисуете во время скучного разговора? Знаете, вот какие-то бессознательные квадратики, черточки, объемные кубы, из которых начинает вообще проглядывать какой-нибудь архитектурный проект. Я-то думал всегда, что это просто способ занять руки. А вот оказывается, возможно, в этот момент я подключаюсь к чему-то древнему и важному. Мы с вами сейчас отправимся в путешествие аж на 60 тысяч лет назад. И, спойлер, наши предки были тогда куда умнее, чем мы иногда думаем.
3: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Итак, итальянские исследователи, а если точнее, группа археологов из Болонского университета, сделали заявление, которое лично меня, знаете, вот приземлило. Они изучили осколки страусиных яиц, найденные на юге Африки. Казалось бы, что может быть в яичной скорлупе, кроме хрупкости и, может быть, древнего омлета? А вот и нет. С подробностями наш корреспондент Виталий Дубский.
6: Древние люди уже 60 тысяч лет назад обладали удивительно развитым, структурированным и геометрическим мышлением. К такому выводу пришли итальянские исследователи, изучив сложные гравировки на фрагментах страусиных яиц, найденных на юге Африки. Сохранившиеся осколки этих орнаментированных скорлуп, впервые описанные в 2010 году, не содержат случайных каракулей. На них вырезаны осмысленные геометрические мотивы, такие как решетки, ромбы и параллельные линии. Эти знаки раскрывают удивительно структурированный геометрический способ мышления, отметила археолог Сильвия Феррара из Болонского университета, старший автор исследования. Мы говорим о людях, которые не просто чертили линии, а организовывали их по повторяющимся принципам – параллелизмам, решеткам, поворотам и систематическим повторениям, зачатки визуальной грамматики. Для расшифровки этой геометрической грамматики ученые проанализировали пространственное расположение отметин на 112 фрагментах скорлупы. Обнаруженные в двух навесах в ЮАР и одной пещере на юге Намибии, эти целые яйца, вероятно, использовались как сосуды для воды. Традиция, сохранившаяся у некоторых современных собирателей региона. Исследователи изучили почти 1300 линий на фрагментах и пришли к выводу, что их создатели демонстрировали высокий уровень когнитивной организации. Более 80% гравировок обладают последовательными пространственными закономерностями, в которых преобладают параллелизм, прямые углы, повторение линий и узоров. Более сложные композиции включают заштрихованные полосы, решетки и ромбовидные мотивы. Эти узоры свидетельствуют не только о твердой руке, но и о творческом уме, способном к операциям вращения, переноса и вложения, преобразованием, превращающие простые линии в разнообразные иерархические композиции.
5: Конечно, ученые честно признаются. Говорят, что мы не знаем, несли ли эти узоры какой-то символический смысл. Может быть, это был древний Инстаграм, где выкладывали «Вот, посмотрите, какой я классный ромб вырезал». Это, может быть, были какие-то карты, ритуальные знаки или просто желание сделать обычную емкость для воды красивой. Знаете, в этом же есть что-то очень человеческое – превратить утилитарное в прекрасное. Знаете, вот смотрю я на свои каракули на полях тетрадки и думаю, возможно, 60 тысяч лет назад какой-то наш предок сидел у костра, вырезал на скорлупе ромбики и чувствовал то же самое, что чувствую я, когда нахожу вот какую-то удачную формулировку. Желание навести порядок в хаосе. Только у меня этот след в эфире остается, а у него артефакт, который через тысячелетия найдут археологи. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекка. И вот знаете, есть такая категория новостей, которые читаешь и сразу выпрямляешься не потому что тревожно, а потому что интересно. Стивен Спилберг, имя, которое не нуждается в представлении, человек, который снял «Челюсти», «Инопланетянина», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», это я еще не добрался и до середины фильмографии. Так вот, его новый фильм называется «День раскрытия», «Disclosure Day». И буквально вот на этой неделе уже состоялись первые закрытые показы для прессы. Реакция очень неожиданная.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Критики, которые видели этот фильм, называют его самым странным, что Спилберг когда-либо снимал. Один пишет: «Лучший фильм за 20 лет». Другой: «Секретные материалы встречают Библию». Третий просто написал «выдающийся» и поставил точку, что, возможно, говорит больше, чем самая длинная рецензия. Отдельно все, буквально все, выделяют Эмили Блант. Ее называют «потрясающей», и это слово встречается так часто, что начинаешь думать, что-то там действительно происходит на экране такое особое. Музыку к фильму написал Джон Уильямс. Да-да, тот самый, которому уже за 90, и который продолжает работать со Спилбергом так, словно они оба никуда не торопятся. И правы. Фильм выходит на большие экраны 12 июня по всему миру, и, судя по всему, речь идет о чем-то в духе инопланетной темы. Спилберг в новом трейлере говорит, что теперь, в отличие от времен «Близких контактов» третьей степени, он куда больше склонен верить, что мы во Вселенной не одни. Это, конечно, не официальное заявление НАСА, но когда человек, снявший «Инопланетянина», говорит что-то подобное, это все равно звучит весомо. Первые реакции в интернете – это, разумеется, жанр со всеми условностями. Журналисты с закрытых показов редко пишут плохие рецензии. Контекст как-то не располагает, студия присматривает, коллеги рядом. Это понимают все, включая самих журналистов. Но тут интересно даже не степень восторга, а его качество. Когда люди пишут «странный», «библейский», «сумеречная зона», это не рекламные слоганы, это попытка объяснить себе, что они только что посмотрели. И вот об этом, пожалуй, стоит подумать. Спилбергу 79. Он мог бы уже давно снимать приятные, необременительные фильмы, получать премии за вклад в киноискусство, ездить по кинофестивалям. Вместо этого он делает что-то, что критики не знают, как назвать. Что-то достаточно необычное, чтобы удивить людей, которые видели все. Это, мне кажется, хороший пример того, как стоит относиться к собственному делу, независимо от возраста и количества наград на полке. Не успокаиваться на достигнутом, оставаться немного странным и по возможности удивлять. Ждем, конечно, 12 июня, я уже себе записал в календарик. Ну а пока встречаемся в 16 часов. Всем желаю успешного дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Стамбул. Как ни банально, но фраза «Стамбул – город контрастов» наиболее точно отображает суть мегаполиса. Здесь соседствуют Восток и Запад, очень богатые и очень бедные люди, ветхая старина и кичливая современность. Стамбул столь велик, что каждый его район похож на отдельное государство со своей культурой и укладом. Именно поэтому здесь можно прожить 10 разных жизней. Конечно, можно найти с десяток человек, которые расскажут, что Стамбул – это филиал ада на земле, что здесь они 100 раз заблудились, отравились и потратились, что их обвесили, обманули и привезли не туда, а еще стереотипы – сплошной рынок, вокруг торгаши, а посмотреть не на что. Да, бывает, что кому-то Стамбул поворачивается не самой лучшей стороной, как любой другой город мира. Но в то же время Стамбул – это не только стереотипы, обман и негатив. Главное, из чего складывается облик города – это, конечно, люди. Жители Стамбула очень открытые, дружелюбные и всегда готовы прийти на помощь. Только здесь можно выйти на прогулку в парк и совершенно неожиданно оказаться в гостях у новых знакомых за чашечкой кофе. В этом огромном городе принято знакомиться и разговаривать так, будто вы встретили старых знакомых. С огромной любовью местные жители относятся к детям. Маленьким здесь можно абсолютно все, и никто из взрослых не то что не возмутится их поведением, но даже наоборот, будут смотреть и умиляться. Почти так же трепетно относятся здесь и к котикам. По всему Стамбулу можно увидеть маленькие домики со стоящими перед ними мисками. Это для бездомных кошек. В целом Стамбул можно смело назвать городом любви. Даже по числу регистрируемых браков этот мегаполис занимает второе место в мире. Первое – у Лас-Вегаса. Насколько стамбульцы любвеобильные, настолько же они непунктуальны и необязательны. Здесь нужно быть готовым к тому, что завтра не наступит никогда в случае, если вам от кого-то что-то нужно. А вот если кому-то что-то нужно, наоборот, от вас, то завтра наступило еще позавчера. И с этим можно лишь смириться. Поэтому для человека, привыкшего планировать свою жизнь наперед, пребывание в Стамбуле может стать настоящим вызовом. В целом, город контрастов поражает удивительным сочетанием бешеного ритма большого делового города и неспешности местных жителей. Любимая местная традиция – завтракать большой компанией в выходные. Такие встречи часто могут плавно перетекать в обед, а потом и в ужин, завершаясь чашечкой турецкого кофе и совместной прогулкой по набережной. А в районе Бешикташ, например, есть отдельная улица с кафе, где целый день подают только завтраки. Поэтому просыпаться в выходные можно в любое время.
2: Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией «Леонардо СПА» о покупке трех многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта «Сейф» вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента «Сейф» планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицас отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицас опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил шестой полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом латвийская сборная завершила свои выступления на турнире. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 9 и порывами до 18 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Большие города.
1: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой.

0: которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Йосемити.
1: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения – отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка – озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Bilešu servis.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». Салдрук Тибалдиноша Энделя Балс Тория Эймоса. Beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arenas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимых. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 9 и порывами до 18 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку.

0: 1,99 € centi. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 € centi. Maxima.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Кризис среднего возраста и неудачи в бизнесе способны толкнуть людей на самые отчаянные поступки. Так случилось и с обычным канадским предпринимателем Жаном Белево. До 2000 года он жил как все. Имел семью, зарабатывал деньги, встречался с друзьями и воспитывал детей. Но накануне 45-летия бизнес Белево прогорел, и канадец впал в депрессию. Поначалу, чтобы отвлечься от грустных мыслей, Жан начал уходить на долгие пешие прогулки по городу. А потом вдруг подумал, чего зря ходить по одним и тем же улицам, и отправился пешком в Нью-Йорк. Достигнув этой цели, Белево решил продолжить путь. Он пересек всю Северную и Южную Америку, Африку с севера на юг и Евразию с запада на восток. Из Южной Кореи Белево переправился в Японию, потом в Индонезию, Австралию и Новую Зеландию. И только оттуда он вернулся домой самолетом, совершив таким образом кругосветное путешествие, длившееся 11 лет. За это время Жан Белево посетил 64 страны и прошел 75 тысяч километров. Невероятно то, что, убегая от нищеты, канадец вернулся почти что миллионером. Правда, приобретя знания, опыт и богатство, мужчина лишился семейного очага. Все 11 лет жена иногда приезжала в те места, где можно было застать мужа, а также поддерживала его официальный сайт, помогая зарабатывать деньги. Однако семейная жизнь совсем разладилась. Белево пропустило множество важных событий из жизни своих детей. Тем не менее, путешественник ни о чем не жалеет. О своих приключениях он рассказал в книге «В поисках себя» и на ее презентации не исключил, что однажды отправится в новое путешествие.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: мелодия.
1: Радио Мелодия.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтари». Билеты в Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты. Или шупардизы.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбраксом четырехпартийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбраксе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ринкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ринкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. «К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей», – заявил президент. В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией Leonardo S.p.A. о покупке трех многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта «Сейф» вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента «Сейф» планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил шестой полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом латвийская сборная завершила свои выступления на турнире. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 9 и порывами до 18 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Līdz bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала-2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Амедео Модильяни.
0: Талантливый живописец-портретист, мастер графики и скульптор начала 20 века Амедео Модильяни родился и вырос в Италии. Он был младшим из четырех детей, воспитанием которых серьезно занимался дедушка. Тот был образованным человеком, эрудитом и шахматистом, и всеми силами развивал в Модильяни любовь к искусству. Ходил с внуком по музеям и рассказывал о живописи и скульптуре. В Италию дед переехал из Парижа, и, по всей видимости, случайно привил Амедео еще и любовь к этому городу. Модильяни много лет мечтал переехать в Париж, прежде чем это ему наконец удалось, в 1906 году. Обучаться живописи Амедео Модильяни начал еще в Италии. Во Франции он продолжил заниматься живописью, хотя на несколько лет увлекся скульптурой. Впрочем, из-за частых болезней легких это направление творчества ему все-таки пришлось оставить. По той же причине Модильяни прожил всего 35 лет, оставив в наследство ряд скульптур, картины и эскизы в жанре экспрессионизма. Жемчужиной его творческого наследия считаются картины в жанре ню. Амедео Модильяни часто называют певцом красоты обнаженного женского тела. При этом его работы — это не абстрактные образы, а реальные портретные изображения. Это привело к мгновенному закрытию его первой и единственной персональной выставки в Париже. Увы, при жизни работы Модильяни не имели успеха, из-за чего художник был вынужден влачить полунищенское существование. Зато сегодня его работы продаются на аукционах по баснословным ценам. Так, в 2018 году картина Модильяни «Лежащая обнаженная» на левом боку была продана на аукционе Сотбис более чем за 157 миллионов долларов, что сделало ее одной из самых дорогих картин в мире.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море – до плюс 13.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу. Но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые три месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицас отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицас опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 9 и порывами до 18 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую.

0: быстро заканчиваются. funbrains.lv.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.lv.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Мюнхенская колбаска.
2: Если вы когда-нибудь бывали в столице Баварии, Мюнхене, вам наверняка довелось попробовать местную закуску – мюнхенские колбаски. От других видов колбасы отличить их очень просто. Они белые. А все потому, что в процессе их приготовления не используются нитраты, из-за чего колбаса приобретает бело-серый цвет. Делаются же они из обычного мяса. На три четверти мюнхенские колбаски состоят из телятины, а на одну – из свинины. Как говорят баварцы, мюнхенские колбаски не должны слышать полуденного звона церковных колоколов. Традиционно это блюдо готовится рано утром, и считается, что употребить в пищу его обязательно нужно в первой половине дня. Раньше такая спешка объяснялась исключительно соображениями безопасности. Нежное мясо быстро портилось, а способов заморозки или консервирования люди не знали. Теперь это уже просто стало традицией – есть колбасу в качестве закуски между завтраком и обедом. Если есть блюдо по всем правилам, то нужно надрезать кожу колбаски и высосать ее содержимое. Так как в процессе ее приготовления фарш разминается настолько тщательно, что становится почти жидким. Мюнхенские колбаски стали настоящим символом Баварии. И не только кулинарным. Существует даже такое понятие, как экватор белых сосисок. Так в шутку называют предполагаемую культурную границу между старой Баварией, где утром вы всегда можете отведать мюнхенские колбаски, и остальной Германией, где это блюдо встретить практически невозможно.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтари. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Тихие аккорды, нежный голос и что-то внутри словно сжимается. Эта мелодия как окно в прошлое. Время, когда телевизор включали всей семьей, когда слово «кинопанорама» означало встречу с большим экраном прямо дома.

«Прости мне этот детский каприз» пела юная Мирей Матье в 1970 году. И, кажется, просила прощения сразу у всего мира. Успех этой песни был молниеносным. Слова написал ее постоянный соавтор и наставник Эдди Марне, а музыку – композитор Жан-Клод Пети. В этом трио рождалась магия, романтическая, искренняя, без фальши. А сама Мирей – девочка из многодетной семьи в Авиньоне, которая с детства пела на улице, а потом вдруг стала голосом Франции. Нежным, хрустальным, узнаваемым с первой ноты. «Прости мне этот каприз» быстро стала ее визитной карточкой, песней, с которой ее узнавали по всему миру. Кроме того, эта песня сопровождала заставку телепередачи «Кинопанорама», долгожданного окошка в мир западного кино. Звучала короткая инструментальная версия, но разве нужно было больше?

Эти несколько нот создавали настроение, предвкушение, замирание, легкую грусть, ту самую, которую ни с чем не спутаешь. Кто-то узнавал в этих звуках Париж, кто-то чувство, которое не успел высказать, а кто-то просто помнил, сейчас будет кино, разговоры, музыка и чуть-чуть мечты. С тех пор прошло больше полувека. Мирей Матье продолжает петь, а песня «Прости мне этот каприз» по-прежнему звучит в сердцах, в воспоминаниях, в эфирах, как вечная просьба о прощении, нежная и бесконечно трогательная.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимых. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 9 и порывами до 18 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Йосемити.
1: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения – отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка – озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Норстат, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% – не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% – от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбрексом 4-партийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбрексе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ринкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ринкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей, заявил президент. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 9 и порывами до 18 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты. Билеты.
4: Реклама на радио «Мелодия».

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Боссабол. Что будет, если смешать футбол, капуэйр,

пляжный волейбол, воздушную гимнастику и трюки на батуте. Получится боссабол. Родина этого необычного вида спорта – Бельгия. Боссабол – это игра с мячом для двух команд. Игровое поле представляет собой надувные маты. Посредине поле разделено натянутой сеткой. Спортсмены могут ударить по мячу максимум 5 раз до того, как он перелетит через сетку. При этом отбить мяч можно любой частью тела. Но главное – выполнить при этом оригинальный трюк. Какой – зависит от творческой и физической индивидуальности спортсмена. В результате игроки почти все время находятся в воздухе, благодаря чему для зрителей игра очень зрелищна и увлекательна. К тому же матч проводится под музыку. Это неотъемлемая часть шоу, которая придает ему динамичность. Многие игроки говорят, что без звукового сопровождения им уже не играется. Интересно, что за репертуар отвечает арбитр. Судья, который стоит возле сетки, обязан не только подсчитывать очки команд, но и как диджей регулировать музыкальное сопровождение. Боссабол популярен в Бельгии, Испании и некоторых странах Латинской Америки. Впрочем, кое-что о нем знают и в России. Боссабольные площадки изредка можно увидеть на побережье Черного моря. Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Первым распоряжением Домбравы на посту главы МВД стало распоряжение об использовании на работе и в общении с населением только госязыка. Далее об этом и других событиях более подробно. Первым распоряжением Яниса Домбравы от нацобъединения на посту министра внутренних дел стало распоряжение об использовании только государственного языка на рабочем месте и при исполнении обязанностей. В заявлении для СМИ Домбрава указал, что государственным языком в Латвии является латышский, и его первое распоряжение обязывает всех работающих в системе внутренних дел при исполнении служебных обязанностей и в общении с жителями и коллегами использовать только исключительно госязык. Сегодня для большинства латвийских школьников завершается 2025-26 учебный год. У учеников с 1 по 8 и с 10 по 11 класс учебный год завершится в пятницу, тогда как у 9-классников 12 июня, а у выпускников 12 классов 19 июня. В начале учебного года за парты сели 223 696 учеников с 1 по 12 классы, свидетельствует обобщенное Министерством образования и науки информация. На проходящем в Цюрихе конгрессе Международной федерации хоккея на льду право на проведение чемпионата мира 2030 года среди мужчин было предоставлено Латвии и Финляндии, сообщает Хоккейная ассоциация Финляндии. В декабре прошлого года Латвийская федерация хоккея совместно с Хоккейной ассоциацией Финляндии начала процесс подачи заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году. Они были единственными кандидатами на проведение турнира. Латвия уже принимала чемпионаты мира в 2006, 2021, 2023 годах. В 2027 году чемпионат мира пройдет в Германии. В 2028 – во Франции. В 2029 – в Словакии. В 2030 году также пройдут зимние Олимпийские игры. В ближайшие сутки в Латвии будет дуть слабый ветер, температура воздуха постепенно повысится, временами ожидается дождь. В последнюю субботу мая погода будет преимущественно солнечной, на востоке страны облачной, местами в Латгале и на востоке Видземе пройдет дождь. Температура воздуха днем до плюс 17, плюс 22 градусов, на востоке страны и местами на побережье температура не превысит плюс 11, плюс 16. В воскресенье будет облачно, без существенных осадков, температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 5 градусов, а днем составит от плюс 12 до плюс 21. В первую неделю июня в Латвии ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Возможны грозовые ливни. В самые солнечные и теплые дни температура воздуха повысится до плюс 20, плюс 25 градусов. Ожидается, что во второй половине недели ночи также станут по-летнему теплыми. Температура больше не опустится ниже плюс 10, плюс 15 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии ожидается на 1-2 градуса теплее обычного, а количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, уважаемые слушатели. В студии «Радио Мелодия» вновь появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и давайте вот в этот уже около вечерний час начнем наше общение с удивительной новости, которая пришла из Соединенных Штатов Америки, и перенесет она нас в нью-йоркский ресторан «Бенджамин Стейкхаус», где теперь можно заказать коктейль, который стоит ровно $1000 за одну порцию.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Называется он «Версаль Велюр». Звучит так, как будто бы его придумали при дворе Людовика XIV. На самом деле все прозаичнее и честнее. Обычный клиент как-то сказал бармену Виктору: «Хочу удивить жену, которая сходит с ума по шоколаду». И Виктор не растерялся. В бокал отправились шоколадный ликер «Моцарт», «Бейлис», «Калуа», свежий эспрессо, парное молоко, апельсиновая настойка. Чтобы цена стала по-настоящему королевской, туда добавили подогретый Grand Mariner Quintessence и коньяк Hennessy. Венчает все это съедобное сусальное золото, которое красиво плавает сверху. Представляете, один глоток, ты одновременно и пьешь, и впускаешь в себя 24-каратное богатство. Я, когда читал эту новость, сначала смеялся, потом задумался. Ну, слушайте, мы с вами люди, которые каждый день ходят на работу. Кто-то берет с собой, скажем, сэндвичи, разогревает в офисной микроволновке нехитрую еду. Кто-то идет, перекусить в общепите. А тут человек спокойно выкладывает $1000 за бокал шоколадного коктейля с золотом. Я думаю, что самое смешное в этой истории – официанты, которые уже тренируются, вероятно, ловить бокалы на лету, потому что разлить такую порцию – это примерно как потерять квартальную премию среднего менеджера. Конечно, это не просто напиток. Это маленький спектакль. Это способ сказать: «Сегодня я могу себе позволить». В этом, наверное, вся прелесть. Кто-то покупает новые часы, машину, а кто-то вот так одним бокалом отмечает, что жизнь удалась. Хотя, признаюсь, мне лично ближе идея потратить эти деньги на что-нибудь осязаемое и действительно нужное для хозяйства. Без золотой пыли. Ну и, конечно, меня забавляет то, что мы часто говорим: деньги не главное, а потом с удовольствием читаем про коктейль за $1000 и втайне думаем: а ведь, может быть, когда-нибудь. Ну или наоборот, качаем головой и радуемся, что можем позволить себе нормальный виски за разумные деньги и при этом спать спокойно. Так что сегодня вечером, когда будете парковаться у дома, разрешите себе маленькую роскошь улыбнуться. Потому что где-то в Нью-Йорке сейчас кто-то действительно пьет жидкое золото и чувствует себя королем. А мы просто разъезжаемся по домам, и поверьте, это тоже дорогого стоит. Удачного вам завершения дня, легкой дороги. И самое главное, чтобы ваши бокалы, какими бы они ни были, приносили только удовольствие, а не головную боль на утро. С вами Олег Пека, вы слушаете радио «Мелодия». Берегите себя и иногда позволяйте мечтать.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Чо Карлия снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира. Миллионы благодарных слушателей. Обладатели крупных международных наград. В воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
7: Wow!
6: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maksima.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас заготовлена новость о том, как даже легендарный бренд может столкнуться с очень суровой реакцией публики. Особенно если речь идет о «Феррари» и электромобилях.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: После презентации первого полностью электрического Ferrari Luce акции компании резко упали почти на 8%. Причем главная претензия оказалась неожиданной. Многим поклонникам марки показалось, что новый автомобиль слишком напоминает обычные массовые электрокары. А ведь это для Ferrari почти философская проблема, потому что Ferrari покупают не только за скорость. Их покупают за эмоцию, звук двигателя, ощущение исключительности и за то самое чувство – это точно не похоже ни на что другое. Хотя по характеристикам Luce выглядит очень серьезно. 1000 лошадиных сил, разгон до сотни за 2,5 секунды, скорость свыше 300 км в час. Но, как выяснилось, поклонникам Ferrari важны не только цифры. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Акции компании Ferrari упали почти на 8% после презентации первого электрокара Ferrari Luce. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Презентация Ferrari Luce вызвала в основном негативную реакцию со стороны аналитиков отрасли и инфлюенсеров в соцсетях, которые сравнивали дизайн четырехдверного пятиместного автомобиля с массовыми электромобилями, указано в материале. Отмечается, что дизайн с плавными линиями напоминает массовые электрокары Honda Accord EV, Tesla 3 и Nissan Leaf, которые находятся дешевле по стоимости. При этом ожидается, что мощность Luce составит 1000 лошадиных сил, разгон до 100 км в час за 2,5 секунды и максимальную скорость более 310 км в час. Кроме того, с начала года капитализация Ferrari снизилась на 8,9% до 73,3 миллиарда евро, около 85,2 миллиарда долларов, редакция. Но бренд по-прежнему остается крупнейшим автопроизводителем Европы по рыночной стоимостью. Компания Ferrari полностью рассекретила свой первый электрокар Luce. Отмечается, что за ее дизайн отвечала студия Love From, созданная выходцами из Apple Джонни Айвом и Марком Ньюсоном. По предварительным данным, цена стартует от 520 тысяч евро. При этом Ferrari Luce стал первым электромобилем производителя, который рассчитан сразу на 4 пассажиров, помимо водителя.
1: Вообще, автомобильный мир сейчас переживает довольно болезненный переходный период. Все понимают, что электромобили – это будущее. Но некоторые бренды построили свою легенду на реве двигателя, вибрации мотора и запахе бензина. И Ferrari здесь, наверное, самый сложный случай. Потому что для фанатов марки звук V12 – это почти часть культурного наследия. Хотя, если честно, жаловаться на слишком обычный автомобиль стоимостью более 500 000 евро – это уже очень специфический уровень автомобильных переживаний. Но история важная, потому что даже Ferrari теперь приходится искать ответ на вопрос, как войти в электрическое будущее и при этом не потерять собственную душу. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на Радио Мелодия. С вами Олег Пека. И с весной вот приходит это какое-то ощущение немножечко усталости, когда хочется прилечь, уже буквально вот не вставать, а закрыть глаза, выключить мозг и провалиться в сон. Но, как назло, именно в этот момент, когда наконец-то ты добираешься вечером до подушки, организм вдруг вспоминает, что ему срочно нужно обдумать все, что произошло за последнее время. И вот сегодня мы будем разбирать, как за две недели подружиться за своим сном и без всяких лекарств, только силой воли и градусником.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
6: Итак, Сергей Козырев, ассистент кафедры поликлинической терапии, человек, который знает о нас, сонных, все, рассказал простую, но от этого не менее болезненную истину. Оказывается, чтобы спать хорошо, нужно соблюдать правила. И я думаю, что когда вы сейчас изучите список этих правил, вам станет ясно, почему ваша бабушка спала как младенец, а вы ворочаетесь до 3 часов ночи. С подробностями наш корреспондент Виталий Дубский.
7: Для быстрого улучшения качества сна важен не только четкий режим дня и отказ от гаджетов вечером, но и поддержание температуры воздуха в спальне в пределах 20-21 градусов. По словам эксперта, принципиальную роль играет соблюдение режима и продолжительность сна. Желательно ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день. Наиболее благоприятным временем для отхода ко сну считается период между 22 и 23 часами, что связано с ритмом выработки гормонов. Оптимальная продолжительность сна – 8-9 часов, хотя пожилым людям может требоваться меньше времени для полноценного отдыха. Дневной сон, особенно во второй половине дня, не рекомендован, поскольку он может нарушить естественный ритм ночного сна, рассказал Козырев. Обстановка в спальне также играет существенную роль. В список главных условий для качественного сна входят не только тишина и полная темнота, но и подходящая температура воздуха. Оптимальное значение составляет от 20 до 21 градуса. Такая температура не провоцирует потоотделение и не побуждает организм расходовать ресурсы на обогрев тела. Рекомендуется заблаговременно прекратить значительную зрительную, психоэмоциональную и физическую нагрузку. Не стоит перед сном смотреть телевизор, использовать смартфоны и выполнять физические упражнения. Для расслабления подойдет комфортный теплый душ, однако слишком горячая или холодная вода может нарушить сон, уточнил Козырев. По словам медика, при соблюдении этих правил улучшение качества сна становится заметным уже через 2 недели. В 70-80% случаев такой подход помогает решить проблемы со сном без применения медикаментов. Если же трудности сохраняются, рекомендуется обратиться к специалисту.
6: Знаете, вот я прослушал весь этот список и подумал, а ведь в этом есть, конечно, своя логика. Мы же требуем от своего организма, чтобы он вырубался по команде, но при этом сами заливаем в него кофеин до самого вечера, пялимся в экран смартфона, который светит ярче, чем летнее солнце, а потом удивляемся, почему мозг думает: «О, отлично, день, кажется, поработаем дальше». Так что давайте сегодня выключим телефон за час до сна, проветрим комнату до состояния «Северный полюс», ну и попробуем ложиться не в час ночи, а в 23 часа, ну а в идеале вовсе в 22. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Желаю вам, чтобы ваша подушка была самой удобной, одеяло самым теплым. Ну а сны, конечно, самыми приятными.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: С вами Олег Пеков, вы слушаете радио «Мелодия». И вот вы ловили когда-нибудь себя на мысли, что рисуете во время скучного разговора? Знаете, вот какие-то бессознательные квадратики, черточки, объемные кубы, из которых начинает вообще проглядывать какой-нибудь архитектурный проект. Я-то думал всегда, что это просто способ занять руки. А вот оказывается, возможно, в этот момент я подключаюсь к чему-то древнему и важному. Мы с вами сейчас отправимся в путешествие аж на 60 тысяч лет назад. И, спойлер, наши предки были тогда куда умнее, чем мы иногда думаем.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, итальянские исследователи, а если точнее группа археологов из Болонского университета, сделали заявление, которое лично меня, знаете, вот приземлило. Они изучили осколки страусиных яиц, найденные на юге Африки. Казалось бы, что может быть в яичной скорлупе, кроме хрупкости и, может быть, древнего омлета? А вот и нет. С подробностями наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Древние люди уже 60 тысяч лет назад обладали удивительно развитым, структурированным и геометрическим мышлением. К такому выводу пришли итальянские исследователи, изучив сложные гравировки на фрагментах страусиных яиц, найденных на юге Африки. Сохранившиеся осколки этих орнаментированных скорлуп, впервые описанные в 2010 году, не содержат случайных каракулей. На них вырезаны осмысленные геометрические мотивы, такие как решетки, ромбы и параллельные линии. Эти знаки раскрывают удивительно структурированный геометрический способ мышления, отметила археолог Сильвия Феррара из Болонского университета, старший автор исследования. Мы говорим о людях, которые не просто чертили линии, а организовывали их по повторяющимся принципам – параллелизмам, решеткам, поворотам и систематическим повторениям – зачатки визуальной грамматики. Для расшифровки этой геометрической грамматики ученые проанализировали пространственное расположение отметин на 112 фрагментах скорлупы. Обнаруженные в двух навесах в ЮАР и одной пещере на юге Намибии, эти целые яйца, вероятно, использовались как сосуды для воды. Традиция, сохранившаяся у некоторых современных собирателей региона. Исследователи изучили почти 1300 линий на фрагментах и пришли к выводу, что их создатели демонстрировали высокий уровень когнитивной организации. Более 80% гравировок обладают последовательными пространственными закономерностями, в которых преобладают параллелизм, прямые углы, повторение линий и узоров. Более сложные композиции включают заштрихованные полосы, решетки и ромбовидные мотивы. Эти узоры свидетельствуют не только о твердой руке, но и о творческом уме, способном к операциям вращения, переноса и вложения, преобразованием, превращающие простые линии в разнообразные иерархические композиции.
1: Конечно, ученые честно признаются. Говорят, что мы не знаем, несли ли эти узоры какой-то символический смысл. Может быть, это был древний Инстаграм, где выкладывали «вот посмотрите, какой я классный ромб вырезал». Это, может быть, были какие-то карты, ритуальные знаки или просто желание сделать обычную емкость для воды красивой. Знаете, в этом же есть что-то очень человеческое – превратить утилитарное в прекрасное. Знаете, вот смотрю я на свои каракули на полях тетрадки и думаю, возможно, 60 тысяч лет назад какой-то наш предок сидел у костра, вырезал на скорлупе ромбики и чувствовал то же самое, что чувствую я, когда нахожу вот какую-то удачную формулировку. Желание навести порядок в хаосе. Только у меня этот след в эфире остается, а у него артефакт, который через тысячелетия найдут археологи. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešuservis.lv.
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.

0: Rīgas biļešu servisa tīklā.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
4: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.
3: Реклама на Радио Мелодия. Улицы мира на Радио Мелодия.
5: Карлсплац. Одна из самых оживленных площадей Мюнхена, Карлсплац, была построена в конце 18 века на месте снесенных городских оборонительных сооружений. Назвали ее в честь курфюрста Баварии Карла Филиппа Теодора. Правда, Карл никогда не был любимцем местных жителей, поэтому имя Карлсплац явно не пришлось им по вкусу. Мюнхенцы сразу же стали называть площадь Штахус в честь находившейся неподалеку пивной. Карлсплац или Штахус является одним из самых популярных мест встречи жителей Мюнхена, примерно как Пушкинская площадь для москвичей. Правда, памятников никому из немецких поэтов здесь нет. Зато есть ворота Карлстер, одни из трех сохранившихся в городе старых ворот, названные опять же в честь курфюрста Карла Теодора. Напротив стоит здание Дворца правосудия и по сей день выполняющего свою основную функцию. Здесь находится Министерство юстиции Баварии и заседает Мюнхенский суд. Посреди площади Карлсплац в летнее время действует фонтан. Зимой же его отсутствие восполняет отличный каток, возле которого подается вкуснейший глинтвейн и баварские колбаски.
3: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 17:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. ВВП Латвии в первом квартале вырос на 2,5%. Далее об этом и других событиях более подробно. ВВП Латвии в первом квартале этого года в сопоставимых ценах, согласно сезонно и календарно невыровненным данным, вырос по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 2,5%, сообщает Центральное статистическое управление. Согласно сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии в первом квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом 2025 также увеличился на 2,5%. В свою очередь, по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, рост ВВП Латвии в сопоставимых ценах, согласно сезонно и календарно выровненным данным, составил в первом квартале текущего года 0,6%. В фактических ценах ВВП Латвии в первом квартале этого года составил 9 миллиардов 856 миллионов евро. Добровольцы службы государственной обороны отдают предпочтение службе недалеко от Риги. Самыми популярными местами службы являются штабной батальон национальных вооруженных сил в Адаже и воздушные силы в Лейлварде. Куда меньше желаний у призывников служить в Алуксне, Лузнаве и Скрунде. В связи с чем актуализировался вопрос о привлечении молодых солдат в регионы. Добровольцы СГО являются первичной целевой группой национальных вооруженных сил, так как отсев среди них сравнительно невелик. В целом 70-75% из них пополняют ряды вооруженных сил, в то время как из числа подлежащих обязательному призыву только 20%. Поэтому соотношение ресурсов, которые необходимо вложить в отбор в обеих группах, составляет 1:4, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции директор департамента СГО Министерства обороны Кристерс Граузе. На данный момент из 1806 лиц, прошедших отбор для службы, по состоянию здоровья было оспорено 17 случаев, по 10 принято решение, а 7 еще находятся на рассмотрении. Председатель Центральной медицинской экспертной комиссии национальных вооруженных сил Сандис Степинш в качестве причины, почему некоторым призывникам удается обжаловать отказ комиссии, назвал пограничные случаи, когда параметры здоровья одновременно и соответствовали, и не соответствовали установленным требованиям. В числе наиболее частых проблемных случаев – патологии позвоночника, дерматологические заболевания или проблемы со зрением. На вопрос, оспаривают ли решение комиссии только добровольцы, Степинш ответил, что в группе призывников на обязательную службу, которые отбираются по принципу лотереи, некоторые молодые люди хотят доказать, что они не годны для СГО. Однако в большинстве таких случаев молодых людей признают пригодными к службе. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный и северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека, и мы с вами уже в той золотой части дня, когда можно чуть сбавить газ, включить тихий джаз и почувствовать, что рабочий день отпустил хватку.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: И вот пока вы едете домой, радио становится тем самым голосом, который не требует отчета, а просто разговаривает по-человечески. Сегодня у меня для вас новость, от которой я сначала хмыкнул, потом даже посерьезнел. Знаете, World Happiness Report 2026, ежегодный рейтинг счастья от Оксфорда и ООН, выяснил, что зумеры, те, кому сейчас меньше 25, в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, за последние 10 лет стали заметно несчастнее. Почти на целый пункт по 10-бальной шкале вниз. А в других регионах мира молодежь, наоборот, стала чувствовать себя лучше. Тоже главные подозреваемые оказались социальные сети. Исследователи говорят прямо, чем больше времени подростки проводят в ленте соцсетей, тем ниже уровень благополучия. Особенно сильно это бьет по девушкам. В среднем 2,5 часа в день. А пик счастья у тех, кто сидит меньше часа. Знаете, что самое ироничное? Те, кто вообще не пользуется соцсетями, чувствуют себя хуже, чем те, кто умеренно, до часа в день. То есть полный отказ – это тоже не панацея. Получается, соцсети как кофе. Маленькая чашечка бодрит, литр уже отравление. Ян-Эммануэль Денев, директор центра, подчеркивает, дело не только в часах. Важно, какие платформы, как именно ты используешь. Скроллишь ли ты бездумно или общаешься с друзьями. Но самое главное, цифровое общение потихонечку вытесняет живое. А без настоящих встреч, без ощущения, что ты кому-то нужен, не только в сторис, счастье утекает, как песок сквозь пальцы. Я вот думаю, мы ведь взрослые, тоже не железные. Мы ругаем зумеров. Вот, в наше время без телефона росли и счастливее были. А сами? Вечером в машине вместо разговора с близкими лента, уведомления, сравнение себя с чужими идеальными вечерами. А может, счастье – это не про количество лайков, а про количество живых голосов рядом. Не в экране, а вот здесь, за ужином, на прогулке. Знаете, иногда мне кажется, что соцсети, как старый друг, который когда-то был классным, а вот теперь только жалуется и сравнивает. И мы все равно его держим рядом, вдруг без него станет скучно. А на самом деле скучно становится именно из-за него. Так что, друзья, давайте сегодня хотя бы на вечер положим телефон подальше, не навсегда, не геройствуя, а просто, чтобы услышать смех ребенка, голос жены, тишину дома. Знаете, ведь счастье, оказывается, прячется не в ленте, а с теми, кто рядом с нами. Пусть вечер ваш будет теплым, дорога домой легкой, ну а завтра хотя бы на один час живого общения длиннее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И сейчас будет новость, которая наверняка немного успокоит офисных работников, тревожно смотрящих на развитие.

0: развитие искусственного интеллекта.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
0: Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что глобального апокалипсиса рынка труда из-за искусственного интеллекта, похоже, не происходит. Более того, он признал, что сам ожидал более масштабных сокращений и вытеснения людей из офисной работы уже к этому моменту. Вообще, пару лет последних человечество живет примерно между двумя крайностями. Одни уверены, что скоро ИИ заменит почти всех, а другие считают, что это просто модный инструмент вроде очень умного калькулятора. Реальность, как обычно, оказывается где-то посередине. Сам Альтман рассказал любопытную вещь. Он пробовал доверить искусственному интеллекту ответы на письма и сообщения, но все-таки потом вернулся к обычному человеческому общению. Потому что, как выяснилось, людям все еще важны живые реакции, интонации и ощущение, что с ними разговаривает человек, а не какая-то вот идеально вежливая программа. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Глава OpenAI Сэм Альтман заверил, что стремительное развитие и внедрение искусственного интеллекта, ИИ, не приведет к глобальному апокалипсису рынка труда. Об этом сообщает Reuters. «Я рад, что ошибался. Я думал, что уже к этому моменту ИИ сильнее повлияет на начальные позиции среди офисных работников и приведет к большему числу сокращений, чем произошло на самом деле», — подчеркнул Альтман, выступая по видеосвязи на конференции Commonwealth Bank of Australia в Сиднее. «Нам действительно важны человеческие взаимодействия, и я пока не могу представить, чтобы эту часть моей работы, на которую уходит огромное количество времени, полностью выполнял ИИ. Я не думаю, что нас ждет тот самый апокалипсис рабочих мест, о котором говорят некоторые компании из нашей отрасли», — добавил Альтман.
0: И ведь это очень интересный момент. Даже человек, который стоит во главе одной из главных компаний в мире искусственного интеллекта, говорит так: «Полностью убрать человека из общения пока не получается». Вообще, технологии постоянно обещают освободить человека от рутины. Но парадокс в том, что чем цифровее, если так можно выразиться, становится мир, тем выше начинает цениться то, что является по-настоящему человеческим. И потому что письмо может и написать нейросеть, отчет тоже, а вот чувство живого контакта, юмор, эмпатия, интонация, странные человеческие паузы пока еще все принадлежат людям.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
0: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
3: Очки «Филман».
0: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра Филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Вы слушаете информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». С вами Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Слушайте, ну вот куда бы мы с вами ни пошли, чем бы мы ни занимались, обязательно, скорее всего, ваш смартфон будет с вами где-то рядом. В кармане, в сумке, на пассажирском сидении. Мы привыкли к тому, что смартфон стал, ну, неотъемлемой частью нашей жизни, спутником. И, конечно, мы их бережем. Пленки, чехлы, стекла, мы боимся воды, боимся ударить вот ценный гаджет. А враг оказывается совсем рядом, и он коварнее, чем кажется.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: На самом деле это пыль. Да-да, обычная пыль, которая оседает на подоконниках, летает в воздухе. Физик Олег Рубан в интервью объяснил, что это самый опасный и постоянный враг смартфонов. С подробностями наш специальный корреспондент Виталий Дубский.
6: Многие считают, что главные враги электроники – вода и удары. Однако простая пыль оказывается самым коварным и постоянным врагом. Об этом предупредил кандидат технических наук Олег Рубан. Физик назвал пыль серьезной угрозой для смартфонов. Она попадает в разъемы USB-C, Lightning и создает диэлектрический барьер, что приводит к нестабильной зарядке. Твердые частицы нарушают переходное сопротивление контактов, вызывая перегрев и оплавление изоляции. Но это лишь верхушка айсберга. Если мы посмотрим на динамики и микрофоны, то здесь пыль выступает в роли механической помехи, заявил специалист. В динамиках и микрофонах пыль действует как механический барьер, снижая качество звука и сокращая срок службы мембраны. Микроскопическая пыль, проникая внутрь корпуса, может вызвать микрокороткие замыкания и коррозию печатной платы, что приводит к самопроизвольным перезагрузкам и отключениям. Пыль опасна не столько своей массой, сколько совокупностью физических свойств, абразивностью, гигроскопичностью и диэлектрической проницаемостью, отметил эксперт. Для защиты устройства Рубан рекомендуется использовать чехол, регулярно чистить разъемы и динамики мягкой кисточкой или специальными продувками.
5: Так что, друзья мои, делаем выводы. Чехол – это не только защита от ударов, он уменьшает количество пыли, которая попадает в разъемы и щели. Носите обязательно чехол, если не хотите чистить телефон каждый месяц. Очень важное замечание – не держите телефон в кармане с мелочью, ключами или песком. Это ускоряет проникновение пыли внутрь. Ну и, наконец, мы привыкли с вами бояться больших угроз. Утопить телефон где-нибудь в воде, разбить экран об асфальт, а вот настоящий враг – тихий, незаметный, ежедневный. Как в жизни бывает, знаете, часто нас губят не грандиозные катастрофы, а мелкие регулярные небрежности. Так что если телефон ваш начал странно заряжаться, плохо ловить сеть, самопроизвольно перезагружаться, может быть, не спешите сразу нести его в сервис. А, возможно, пришла пора почистить разъемы. Вот если уже это не помогает, тогда пожалуйте к специалистам. Друзья мои, желаю вам, чтобы ваши смартфоны служили долго, пыль обходила их стороной, и пусть в жизни будет поменьше мелких, но коварных врагов. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». Мы продолжаем наш эфир. Меня зовут Олег Пека. И уже ставшая постоянной наша рубрика «Книга на вечер». Вот, зайдя в книжный магазин «Полярис», наткнулся я на очень любопытную новинку. Знаете, вот «Улисса» Джеймса Джойса читал далеко не каждый. Но это действительно книга сложная для прочтения, хотя считается одной из величайших там шедевров 20 века. Но сейчас вышла книга литературоведа, преподавателя литературы Кевина Бирмингема, который рассказывает о том, как «Улисс» Джойса навсегда изменил литературу. «Самая опасная книга» — так называется его работа. И это одна из лучших книг о том, как рождаются шедевры.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Кевин Бирмингем, историк литературы, преподаватель Гарварда, 7 лет он изучал архивы, документы, письма, медицинские карты, чтобы написать эту историю. Это не пересказ «Улисса», это не академический комментарий, это биография книги, это история судебной, издательской, культурной войны вокруг текста Джойса, потому что «Улисс» более 10 лет был запрещен к продаже, рекламе и покупке в большинстве стран англоязычного мира. Вот слушайте, сейчас эту книгу называют величайшим романом на английском языке, а с 1904 по 1933 год за это сажали в тюрьму. Книга была литературной контрабандой, которую возил в чемоданах Эрнест Хемингуэй из Парижа в Америку. Сначала «Улисс» печатался частями в американском журнале «The Little Review», и редакторы, вот Маргарет Андерсон и Джейн Хип, они действительно рисковали штрафами и тюремным заключением, публикуя главы, фрагменты вот глав из «Улисса». Их действительно судили за непристойность. После приговора Джойс пришел к Сильви Бич, молодой американке, державшей в Париже небольшой книжный магазин, и сказал грустно: «Моя книга никогда не увидит свет». Она спросила просто: «А хотели бы вы, чтобы я издала «Улисса»?» Она никогда раньше не занималась издательским делом, дистрибьюторами, типографиями, но тем не менее эту книгу она сумела пустить в печать, и это было в 1922 году. А дальше началась охота. Власти по обе стороны Атлантики конфисковали и сожгли более 1000 экземпляров «Улисса». Он был подпольной сенсацией. Была литературная контрабанда, роман можно было прочитать, только раздробыв пиратскую копию и провезя ее мимо таможенников. Нью-Йоркское общество по борьбе с непристойностью объявило роман непристойным, развратным и похотливым. Американцы заказывали книгу в Париже, а получали на почте пустой конверт с пометкой «изъято». Суд 1933 года не просто легализовал «Улисса» в США. Он изменил само определение литературы в глазах закона. Он создал прецедент, по которому искусство может быть защищено именно благодаря своей художественной ценности. Без этого суда не было бы легального издания «Лолиты», не было бы любовника леди Чаттерлей, не было бы многого из того, что мы сейчас читаем спокойно и без страха. «Самая опасная книга» Кевин Бирмингем – это книга о том, как шедевры пробиваются сквозь страх и запреты, и о тех людях, которые рискуют ради литературы.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €! Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €! Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
0: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
5: Мюнхенская колбаска.
6: Если вы когда-нибудь бывали в столице Баварии, Мюнхене, вам наверняка довелось попробовать местную закуску – мюнхенские колбаски. От других видов колбасы отличить их очень просто – они белые. А все потому, что в процессе их приготовления не используются нитраты, из-за чего колбаса приобретает бело-серый цвет. Делаются же они из обычного мяса. На 3/4 мюнхенские колбаски состоят из телятины, а на 1 из свинины. Как говорят баварцы, мюнхенские колбаски не должны слышать полуденного звона церковных колоколов. Традиционно это блюдо готовится рано утром, и считается, что употребить в пищу его обязательно нужно в первой половине дня. Раньше такая спешка объяснялась исключительно соображениями безопасности. Нежное мясо быстро портилось, а способов заморозки или консервирования люди не знали. Теперь это уже просто стало традицией – есть колбасу в качестве закуски между завтраком и обедом. Если есть блюдо по всем правилам, то нужно надрезать кожу колбаски и высосать ее содержимое. Так как в процессе ее приготовления фарш разминается настолько тщательно, что становится почти жидким. Мюнхенские колбаски стали настоящим символом Баварии. И не только кулинарным. Существует даже такое понятие, как экватор белых сосисок. Так в шутку называют предполагаемую культурную границу между старой Баварией, где утром вы всегда можете отведать мюнхенские колбаски, и остальной Германией, где это блюдо встретить практически невозможно.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Новое правительство должно принять решение о завершении Rail Baltic не позднее 2035 года. Далее об этом и других событиях более подробно. Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта Rail Baltic не позднее 2035 года, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии АО RB Rail Матис Пайгле. Он отметил, что самое важное решение, которое необходимо принять сейчас, касается финансирования и реализации проекта в разумные сроки. Да, это трудное решение, потому что нужно признать допущенные ошибки, но нет другого выхода, кроме как четко заявить: мы завершим Rail Baltic не позднее 2035 года, обязуясь сделать все, чтобы это произошло быстрее. Это позволило бы распределить софинансирование Латвии на 8 лет, а не концентрировать его в 4 года, чего бюджет не может себе позволить, сказал Пайгле. Он также отметил, что такое решение дало бы разумные сроки для поставщиков, поскольку в настоящее время никто не готов взяться за реализацию проекта до 2030 года или же требует за это несоразмерно высокую цену. Это, по словам Пайгле, дало бы также реальные возможности реализовать проект публично частичного партнерства на северном участке основной трассы. При нынешнем темпе принятия решений в правительстве и прогрессе завершить Rail Baltic в Латвии в 2030 году невозможно даже теоретически. Каждый день, когда Латвия не принимает важных решений, продлевает сроки и делает проект дороже, подчеркнул председатель совета. Авиакомпания Air Baltic погасила первую часть выделенного государством займа в размере 6 миллионов 400 тысяч евро. В министерстве сообщения отметили, что Air Baltic выполняет взятые на себя обязательства и произвела первый платеж по погашению займа. Заем из госбюджета в размере 30 миллионов евро был предоставлен авиакомпании для стабилизации краткосрочной ликвидности и обеспечения непрерывной операционной деятельности до реализации бизнес-плана. Согласно договору, авиакомпания будет выплачивать заем постепенно, а его полное погашение запланировано на 31 августа. В министерстве сообщения отметили, что Air Baltic продолжает обеспечивать полеты в соответствии с запланированной программой. Заем позволяет поддерживать стабильную сеть маршрутов, избегая резких изменений и смягчая влияние роста цен на топливо. В ходе международной операции в Украине, в Харькове, пресечена деятельность организованной преступной группы, которая содержала мошеннический колл-центр. Преступники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами мошенников. В Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители допускают, что их число может быть больше. Международная операция, в которой также принимали участие госполиция и прокуратура Латвии, состоялась в конце мая. Злоумышленники пользовались доверием и уязвимостью жертв, цинично манипулировали их надеждами вернуть утерянные средства, чтобы выманить деньги повторно. Начато уголовное производство. Подозреваемыми признаны 5 человек. В отношении 2 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 3 подозреваемых – домашний арест. Следствие продолжается. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно. В Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный и северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. На море до плюс 15. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели, с вами Олег Пека на радио «Мелодия». И если у вас в голове еще ворочается сегодняшний дедлайн, я вам тихонечко шепну на ухо: выключи на минутку новости про курсы валют и послушай кое-что приятное.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Журнал Time Out только что выдал свежий рейтинг самых красивых мест планеты. Конечно, субъективный, как и все такие списки, но он составлен людьми, которые реально там побывали, а не просто полистали стоковые фото. Ну, знаете, что вот меня сразу как-то развеселило? Пока мы тут в пробках считаем, сколько еще месяцев до отпуска, где-то на планете существуют места, от которых у взрослых солидных людей просто челюсть отвисает. На первом месте национальный парк Комодо в Индонезии. Представьте, вы стоите на смотровой площадке, а внизу одновременно три залива. Белый песок, черный и розовый. Розовый песок. Как будто природа решила пошутить и смешала шампанское с закатом. Третье место заняла библиотека при музее Моргана в Нью-Йорке. Обычная, казалось бы, библиотека. Но такая, что туда хочется и пойти не за книгами, а просто постоять и молчать от восторга. Наверное, там и понимаешь, почему некоторые миллиардеры все-таки тратят деньги не только на яхты. Седьмое место – Старая Болонья. Итальянцы, как всегда, выиграли, потому что умеют стареть красиво. Красные черепичные крыши, аркады, запах свежей пасты и кофе. Ну и ты уже думаешь: ох, может быть, просто переехать туда, пожить там годик. Кстати, я хочу сказать, что в пятерку попала, вот я забыл упомянуть, долина Дору в Португалии. Это родина портвейна, где даже виноградники выглядят так, будто бы их рисовал художник после хорошего бокала. Попала туда и Биг Сур в Калифорнии. Там просто горы обрываются в океан так резко, что, кажется, природа как будто просто устала и решила: хватит, дальше красота. Еще в этом списке озеро Алуостер в Англии, мыс Капо Теста в Сардинии, водопад Виктория, который ревет так, что, в общем, перекрикивает любой наш корпоративный звонок, и тихая долина Пунаха в Бутане. Знаете, вот я уже в том возрасте, когда начинаешь понимать, красота – это не обязательно самое дорогое место. Иногда это просто кусок земли, где можно на 5 минут забыть про Excel и почувствовать, что жизнь все-таки шире, чем следующий отчет. Возможно, именно поэтому тайм-аут и составляет подобные списки. Не чтобы мы все немедленно бросили дела и полетели, а чтобы просто напомнить: мир все еще умеет нас удивлять. И где-то там, за горизонтом наших ежедневных маршрутов, природа продолжает работать над шедеврами, даже когда мы обсуждаем маржу и инфляции. Так что, дорогие мои, сегодня вечером, когда будете завершать рабочий день, разрешите себе маленькую мечту. Хотя бы мысленно постоять на той смотровой площадке в Комодо и посмотреть на три цвета песка сразу. Иногда именно такие картинки в голове помогают лучше любого тайм-менеджмента. Удачного завершения дня, легкой дороги. И кто знает, может быть, в следующем отпуске вы все-таки решите свернуть с привычного маршрута. С вами Олег Пек и Радио Мелодия.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней.

0: Business Service.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Сейчас на радио «Мелодия» наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович разберут статью английского издания «Independent» и обсудят негативное влияние социальных сетей на современную культуру приготовления пищи.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Слушай, когда мы листаем ленту и видим эти кулинарные видео, ну, возникает ощущение какой-то магии. Камера висит сверху, чьи-то руки там с невероятной скоростью нарезают овощи. Все так шипит, шкварчит, а потом бац, идеальный кадр, где просто бесконечно тянется расплавленный сыр.
3: О да, этот знаменитый сырный кадр.
2: Именно. И ведь никаких, ну, нормальных текстовых инструкций нет, только призывы ставить лайки. Итак, давайте разберем это. Сегодня мы детально обсудим интереснейший материал из The Independent, чтобы понять, почему эти визуально безупречные видео часто оборачиваются на кухне полным провалом, ну и заодно найти реально работающую альтернативу.
3: Что здесь действительно захватывает, так это сама первопричина. Ведь алгоритмы платформ вознаграждают вообще не вкус еды, они вознаграждают исключительно зрелищность.
2: То есть важна только картинка?
3: Абсолютно. И из-за этого создается такой, знаешь, бесконечный цикл клонирования контента. Если какой-то, ну, сумасшедший трюк с едой собирает миллионы просмотров, его тут же начинают копировать все.

0: подряд. Рецепты буквально конструируются ради кликов, а не для того, чтобы кто-то реально это готовил.
1: Но раз система требует только зрелищной картинки, логично, что сама еда неизбежно страдает. В статье как раз упоминается Джон Грегори Смит, это известный кулинарный писатель.
0: Да, у него, кажется, больше 1 000 000 подписчиков.
1: Ага, то есть индустрию он знает от и до. И он прямо заявляет, что большинство этих вирусных рецептов, они, ну, просто отвратительны на вкус.
0: Звучит жестко, но я бы сказал, что это чистая правда.
1: Ну вот смотри, он приводит пример того самого вирусного чизкейка из соцсетей, который на деле оказывается просто замороженным йогуртом с каким-то размокшим печеньем. Или этот «диетический» в кавычках сэндвич из арбуза.
0: Ой, арбузный сэндвич – это вообще отдельная боль.
1: Да, да. Это же прям как масс-маркет одежды, знаешь, такая быстрая мода. На манекене, в магазине, при идеальном свете выглядит просто супер. А в реальной жизни надеваешь, и вещь расползается по швам.
2: Мы продолжим эту интереснейшую тему буквально через несколько минут.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучают статью Independent, почему виртуальные рецепты однодневки, которые эффектно выглядят на экране, оказываются несъедобными или технически невыполнимыми на обычной кухне.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Неужели вообще вся еда из соцсетей – это обман? Или все-таки есть исключения?
7: Ну, справедливости ради, исключения бывают. Тот же Грегори Смит признает, что вот эта знаменитая запеченная паста с фетой, ну, та самая, из-за которой в магазинах одно время был реальный дефицит сыра, она действительно классная.
6: О, да, помню, сыр было просто не достать.
7: Вот-вот, она прекрасна на вкус. Но, к сожалению, это скорее редкость, которая подтверждает правила. Большинство таких коротких видео просто, ну, скрывают правду о самом процессе. Даже рецепты, которые заявляются как супербюджетные, часто лукавят.
6: Ой, вот тут я прям соглашусь. Я сама как-то пыталась приготовить такой бюджетный ужин по видео.
7: И наверняка обнаружила, что тебе нужно купить целую кучу всего, так?
6: Точно. Вроде все дешево, а потом покупаешь 5 специфических бутылочек, которые годами пылятся в дверце холодильника.
7: Вот именно. В статье приводится пример с сучуаньской говядиной. В ролике она кажется копеечной, но по факту требует закупки целого арсенала редких соусов, что просто сводит на нет всю экономию еще в супермаркете.
6: Да, вся выгода улетает в трубу. Но вот тут становится действительно интересно. Если эти быстрые решения не работают, то что предлагает автор для реального ужина?
7: Грегори Смит предлагает концепцию простых блюд готовиться на одном противне. Но тут есть важнейшая оговорка. Каждое такое блюдо должно быть тщательно протестировано.
6: То есть нельзя просто скидать все продукты в кучу и запечь?
7: Ни в коем случае. Если просто все сбросить бездумно, то, ну, брокколи у тебя сгорит, а курица станет жесткой, как подошва. И самое любопытное здесь то, что противоядием вирусной еде становится не удаление соцсетей.
6: А что же тогда?
7: Использовать их как окно в другие культуры.
6: В точку. Находить настоящие кулинарные традиции, которые шлифовались веками, они были придуманы вчера ради лайков. Грегори Смит вдохновился красивым видео женщины, которая готовила в деревне в Азербайджане, и на основе этого создал свою версию пасты хинкал с бараниной.
7: Ого, звучит очень аппетитно.
6: Да, или вот его любовь к марокканским придорожным кафе вылилась в идеальный рецепт таджина с шафраном и лимоном, а обычные классические британские сосиски он вообще сочетает с марокканской розовой харисой.
7: Потрясающе, то есть упор идет на проверенные, надежные сочетания. Верно. Эти блюда работают именно потому, что они построены на долгом, терпеливом раскрытии вкуса, а не на гипердинамичном 15-секундном трюке.
6: Итак, что же все это значит? Получается, настоящая трагедия вирусных рецептов даже не в самом невкусном чизкейке. Проблема в том, что мы начали путать визуальный спектакль с настоящей едой. Разрыв между картинкой на экране и тем, что мы реально едим дома, просто колоссален.
7: Совершенно согласен. И будущее явно за теми рецептами, которые заставляют отложить телефон и пойти на кухню, чтобы приготовить что-то надежное в самый обычный вторник.
6: Да, ведь в конечном счете ценность любых знаний о еде в их применимости на практике, а не в количестве собранных сердечек.
7: Знаешь, если посмотреть на это еще шире, возникает серьезный вопрос. Алгоритмы сейчас ежедневно тренируют нас есть глазами. Они отдают предпочтение этому шокирующему, нереалистичному визуалу.
6: И к чему это может привести?
7: А вот подумай, если мы продолжим поощрять этот цифровой фастфуд, как это в долгосрочной перспективе повлияет на нашу способность наслаждаться не идеальной, но настоящей физической реальностью? Возможно, когда на экране в следующий раз бесконечно потянется тот самый идеальный сыр, стоит спросить себя, мы действительно хотим это съесть или нам просто нравится на это смотреть?
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия». Ну, а за окошком у нас тот самый майский вечер, когда еще не холодно, но уже и не жарко. И хотя, пожалуй, это лучшее, что может предложить Рига в конце мая. Надеюсь, вы устроились удобно, с чаем или с чем покрепче, это ваше дело, я не слежу. А вот сегодня хочу поговорить об одном персонаже, которого вы, скорее всего, знаете. Даже если никогда не читали Конан Дойля, ну, просто, может быть, такое бывает. Имя профессора Мориарти, я думаю, нас знакомо всем обязательно. Тот самый злой гений, паук в центре паутины. Человек, которого Шерлок Холмс называл Наполеоном преступного мира, и это была не метафора, а по сути характеристика из резюме.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Так вот, британская компания Fremantle совместно с продюсерами фильма «Операция Минскмит» объявила о разработке сериала. Называться он будет просто и со вкусом «Мориарти». Никаких подзаголовков, никаких восклицательных знаков, одна фамилия, и этого достаточно. По сюжету профессор живет двойной жизнью. Днем – респектабельный преподаватель криминальной психологии в университете Дарема. Вечером – архитектор всех сколько-нибудь изощренных преступлений на севере Англии. И все бы шло своим чередом, но появляется конкурент. Какой-то другой криминальный ум, который начинает покушаться на его, так скажем, бизнес-интересы. И вот тут профессор принимает решение, которое можно назвать элегантным. Он идет работать в полицию консультантом. Использует закон как оружие против соперника и при этом старательно скрывает от коллег, кто он есть на самом деле. Рядом с ним детектив Имоджен Бэрроуз, невозмутимая йоркширская женщина, которая, судя по описанию, не склонна к лирическим отступлениям. Кастинг пока еще не объявлен. Что понятно, сериал еще даже не продан ни одному каналу. Но вопрос, кто сыграет, уже висит в воздухе. Эндрю Скотт в шерлоковском сериале BBC сделал из Мориарти почти поп-икону, такого обаятельно безумного, что зрители за него, кажется, болели больше даже, чем за Холмса. До него были Рэйф Файнс, Джаред Харрис, в общем, список длинный, достойный. Что здесь интересно, даже не сам сериал, а факт того, что злодей получает собственную историю. Конан Дойл написал о Мориарти в общей сложности очень мало. Буквально несколько страниц за все творчество. Человек появляется редко, говорит мало, но производит впечатление такое, что через полтора века о нем делают отдельное шоу. Это, если задуматься, довольно многое говорит о природе злодея в литературе. Злодей должен быть умнее большинства присутствующих, должен иметь свою логику, ну и желательно хоть немного правоту. Не в поступках, нет, но в диагнозе. Мориарти, как и все великие злодеи, смотрит на мир без иллюзий. И это, при всем остальном, подкупает. Хочется пожелать создателям сериала удачи. Злодей с профессорским дипломом и двойным дном – это, согласитесь, куда интереснее, чем просто злодей. Ну, а нам с вами оставаться достаточно любопытными, чтобы интересоваться такими историями. Это, по крайней мере, безопаснее, чем быть в них участниками. Всем хочу пожелать прекрасного, замечательного пятничного вечера и не менее восхитительных выходных. Встретимся, ну, конечно же, в понедельник. Всем спасибо за внимание. С вами был Олег Пека.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия». Стамбул. Как ни банально, но фраза «Стамбул – город контрастов» наиболее точно отображает суть мегаполиса. Здесь соседствуют Восток и Запад, очень богатые и очень бедные люди, ветхая старина и кичливая современность. Стамбул столь велик, что каждый его район похож на отдельное государство со своей культурой и укладом. Именно поэтому здесь можно прожить 10 разных жизней. Конечно, можно найти с десяток человек, которые расскажут, что Стамбул – это филиал ада на земле, что здесь они 100 раз заблудились, отравились и потратились, что их обвесили, обманули и привезли не туда, а еще стереотипы – сплошной рынок, вокруг торгаши, а посмотреть не на что. Да, бывает, что кому-то Стамбул поворачивается не самой лучшей стороной, как любой другой город мира. Но в то же время Стамбул – это не только стереотипы, обман и негатив. Главное, из чего складывается облик города – это, конечно, люди. Жители Стамбула очень открытые, дружелюбные и всегда готовы прийти на помощь. Только здесь можно выйти на прогулку в парк и совершенно неожиданно оказаться в гостях у новых знакомых за чашечкой кофе. В этом огромном городе принято знакомиться и разговаривать так, будто вы встретили старых знакомых. С огромной любовью местные жители относятся к детям. Маленьким здесь можно абсолютно все, и никто из взрослых не то что не возмутится их поведением, но даже наоборот, будут смотреть и умиляться. Почти так же трепетно относятся здесь и к котикам. По всему Стамбулу можно увидеть маленькие домики со стоящими перед ними мисками. Это для бездомных кошек. В целом, Стамбул можно смело назвать городом любви. Даже по числу регистрируемых браков этот мегаполис занимает 2-е место в мире. Первое – у Лас-Вегаса. Насколько стамбульцы любвеобильные, настолько же они непунктуальны и необязательны. Здесь нужно быть готовым к тому, что завтра не наступит никогда в случае, если вам от кого-то что-то нужно. А вот если кому-то что-то нужно, наоборот, от вас, то завтра наступило еще позавчера. И с этим можно лишь смириться. Поэтому для человека, привыкшего планировать свою жизнь наперед, пребывание в Стамбуле может стать настоящим вызовом. В целом, город контрастов поражает удивительным сочетанием бешеного ритма большого делового города и неспешности местных жителей. Любимая местная традиция – завтракать большой компанией в выходные. Такие встречи часто могут плавно перетекать в обед, а потом и в ужин, завершаясь чашечкой турецкого кофе и совместной прогулкой по набережной. А в районе Бешикташ, например, есть отдельная улица с кафе, где целый день подают только завтраки. Поэтому просыпаться в выходные можно в любое время.
2: Мегаполисы мира. На радио.

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбраксом четырехпартийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбраксе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ринкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ринкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей, заявил президент. В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией Leonardo S.p.A. о покупке трех многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта «Сейф» вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента «Сейф» планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил шестой полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом латвийская сборная завершила свои выступления на турнире. В субботу, 30 мая, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Латгале будет облачно. Возможны дожди. Дневная температура составит от 13 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Амедео Модильяни.
0: Талантливый живописец-портретист, мастер графики и скульптор начала 20 века Амедео Модильяни родился и вырос в Италии. Он был младшим из четырех детей, воспитанием которых серьезно занимался дедушка. Тот был образованным человеком, эрудитом и шахматистом, и всеми силами развивал в Модильяни любовь к искусству. Ходил с внуком по музеям и рассказывал о живописи и скульптуре. В Италию дед переехал из Парижа и, по всей видимости, случайно привил Амедео еще и любовь к этому городу. Модильяни много лет мечтал переехать в Париж, прежде чем это ему наконец удалось, в 1906 году. Обучаться живописи Амедео Модильяни начал еще в Италии. Во Франции он продолжил заниматься живописью, хотя на несколько лет увлекся скульптурой. Впрочем, из-за частых болезней легких это направление творчества ему все-таки пришлось оставить. По той же причине Модильяни прожил всего 35 лет, оставив в наследство ряд скульптур, картины и эскизы в жанре экспрессионизма. Жемчужиной его творческого наследия считаются картины в жанре ню. Амедео Модильяни часто называют певцом красоты обнаженного женского тела. При этом его работы — это не абстрактные образы, а реальные портретные изображения. Это привело к мгновенному закрытию его первой и единственной персональной выставки в Париже. Увы, при жизни работы Модильяни не имели успеха, из-за чего художник был вынужден влачить полунищенское существование. Зато сегодня его работы продаются на аукционах по баснословным ценам. Так, в 2018 году картина Модильяни «Лежащая обнаженная» на левом боку была продана на аукционе Сотбис более чем за 157 миллионов долларов, что сделало ее одной из самых дорогих картин в мире.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты. Билишус сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Тихие аккорды, нежный голос и что-то внутри словно сжимается. Эта мелодия как окно в прошлое. Время, когда телевизор включали всей семьей, когда слово «кинопанорама» означало встречу с большим экраном прямо дома.

«Прости мне этот детский каприз» пела юная Мирей Матье в 1970 году. И, кажется, просила прощения сразу у всего мира. Успех этой песни был молниеносным. Слова написал ее постоянный соавтор и наставник Эдди Марне, а музыку – композитор Жан-Клод Пети. В этом трио рождалась магия, романтическая, искренняя, без фальши. А сама Мирей – девочка из многодетной семьи в Авиньоне, которая с детства пела на улице, а потом вдруг стала голосом Франции. Нежным, хрустальным, узнаваемым с первой ноты. «Прости мне этот каприз» быстро стала ее визитной карточкой, песней, с которой ее узнавали по всему миру. Кроме того, эта песня сопровождала заставку телепередачи «Кинопанорама», долгожданного окошка в мир западного кино. Звучала короткая инструментальная версия, но разве нужно было больше?

Эти несколько нот создавали настроение, предвкушение, замирание, легкую грусть, ту самую, которую ни с чем не спутаешь. Кто-то узнавал в этих звуках Париж, кто-то чувство, которое не успел высказать, а кто-то просто помнил, сейчас будет кино, разговоры, музыка и чуть-чуть мечты. С тех пор прошло больше полувека. Мирей Матье продолжает петь, а песня «Прости мне этот каприз» по-прежнему звучит в сердцах, в воспоминаниях, в эфирах, как вечная просьба о прощении, нежная и бесконечно трогательная.

0: Реклама на радио «Мелодия». 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Цинтари». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу. Но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые три месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицас отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицас опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. В субботу, 30 мая, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Латгале будет облачно, возможны дожди. Дневная температура составит от 13 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Йосемити.
2: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения — отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века

0: века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка – озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Мелодия. Радио Мелодия.
1: É muito difícil encontrar um amor.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимых. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В субботу 30 мая в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Латгале будет облачно, возможны дожди. Дневная температура составит от 13 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.

0: над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Norstat, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу. Но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые три месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. В субботу, 30 мая, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Латгале будет облачно, возможны дожди. Дневная температура составит от 13 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: piano. Hello, kissy did you get happy in the pizza when you mambo italiano.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрес Кулбергс от объединенного списка. За правительство Кулбергса проголосовали 66 депутатов, против были 25. Против правительства Кулбергса голосовали депутаты от партии «Прогрессивные», за стабильность и «Латвия на первом месте», а также депутат «Нового единства» Давис Мартинш Даугавиетис. За правительство Кулбергса не голосовали Янис Патмалниекс от «Нового единства», а также депутаты распавшиеся парламентской фракции партии «За стабильность» Игорь Юдин и Амиль Салимов. Таким образом, истекли полномочия правительства ушедшего в отставку премьер-министра Эвика Силини. Новое правительство формирует объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян. В ведении объединенного списка в правительстве находятся Министерство финансов, юстиции, умного управления и регионального развития. На должность министра финансов утвержден Марис Кучинскис. На должность министра юстиции – Эдвард Смилтенс, на должность министра умного управления и регионального развития Эдгар Таварс. От нового единства свои посты в правительстве сохранили министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасама Бумери. Министром обороны утвержден Райвис Мелнис. В свою очередь на должность министра сообщения назначен прежний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Нацобъединение в новом правительстве возглавляет Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Министром образования и науки стала Илза Индрексена. Министром внутренних дел Янис Домбрава. Министром культуры Наурис Пунтулис. На должность министра климата и энергетики утвержден Янис Виттенбергс. В свою очередь от Союза зеленых и крестьян в правительстве посты сохранили министр экономики Виктор Валенис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс. А в должности министра земледелия утвержден Улдис Аугулис. Свой пост сохранила и спикер Сейма Дайга Миер. Президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство после того, как в отставку ушла прежний премьер-министр Эвика Силиня. Новому правительству отведен короткий промежуток времени, но он будет полон работы, заявил журналистам на своей первой пресс-конференции, утвержденной на пост премьер-министра Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что новому правительству придется работать без обычного периода на раскачку, концентрируясь на достижении немедленных результатов и интенсивном темпе работы. Работа правительства начнется незамедлительно над конкретными задачами по напряженному графику, включая международные встречи и заседания правительства. Уже в ближайшее время, отметил Кулбергс. Он акцентировал, что основной упор будет сделан на практическую работу, а не на дискуссии с соблюдением четких сроков и ориентиром на измеримые результаты. Новый глава правительства выразил намерение изменить существующую политическую культуру, укрепив стандарты этики и ответственности, а также внедрив иной подход к государственному управлению. Он отметил, что в условиях кризиса необходимы концентрированные и целенаправленные действия, которые позволят достичь лучших результатов. На вопрос о формировании команды Кулбергс ответил, что ее состав еще не полностью утвержден, и подчеркнул необходимость в ограниченный период времени привлечь максимально сильных кандидатов. Он высказал мнение, что в процессе принятия решений важны эффективность и полноценная дискуссия, особо отметив необходимость формального утверждения решений на заседании правительства без непродуктивных дебатов. Комментируя предстоящую работу коалиции в целом и тот факт, что против его правительства проголосовал также депутат коалиции, Давис Мартинш Даугавиетис от «Нового единства». Кулбергс подчеркнул, что у нового правительства будет стабильное большинство в Сейме, что позволит принимать решения более уверенно и избегать ситуации, когда голосования оказываются под угрозой из-за недостаточного числа депутатов. Он подчеркнул, что интенсивность работы правительства сохранится и в летний период, не исключая при необходимости внеочередные заседания Сейма для продвижения важных решений. Кулбергс подчеркнул необходимость изменить подход к управлению управлению госфинансами, уделяя больше внимания целесообразности расходов и долгосрочной отдаче. Премьер-министр также отметил, что в Латвии во многих сферах наблюдается неэффективное использование средств, в том числе в госзакупках, инфраструктурных проектах и решениях в области информационных технологий. Политик раскритиковал существующую практику концентрации на освоении фондов Европейского Союза как на самоцели, без проведения надлежащей оценки влияния этих инвестиций на народное хозяйство и их способности создавать добавленную стоимость. Глава правительства подчеркнул, что необходим подход, при котором приоритетом являются интересы Латвии и потенциал создания с помощью вложений экономической отдачи в будущем. Он также отметил риск того, что государство слишком полагается на внешнее финансирование, и подчеркнул, что необходимо укреплять способность зарабатывать самостоятельно и создавать устойчивый рост. Также Кулбергс подчеркнул, что в госбюджете всегда можно сэкономить, если расходы тщательно согласованы с доходами и оценена их эффективность. В Латвии обсуждаются меры по усилению профилактики насилия и травли в школах, включая внедрение более четких процедур сообщения о таких случаях, повышение квалификации педагогов и раннее выявление эмоциональных и поведенческих проблем у детей. Соответствующие предложения прозвучали 28 мая на заседании Консультативного совета образования для всех в Министерстве образования и науки. Участники заседания отметили необходимость внедрения в школах единого и доступного порядка сообщения о случаях насилия, а также сделать так, чтобы дети знали, куда могут обратиться за помощью. Отдельно подчеркивалась важность недопущения ситуации, когда сообщения о насилии игнорируются или рассматриваются с задержкой. Эксперты отметили, что школы должны более тесно сотрудничать с социальными службами, медучреждениями и родителями для своевременного реагирования на проблемные ситуации. В ходе обсуждения было отмечено, что насилие и чувство небезопасности в школьной среде напрямую влияют на успеваемость учащихся, их эмоциональное состояние, а также повышают риск преждевременного ухода из системы образования. Это, по словам участников, подтверждается международными исследованиями, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к профилактике и реагированию. Генеральный секретарь Латвийского национального комитета ЮНЕСКО Байба Молника заявила, что борьба с буллингом и кибербуллингом не может ограничиваться реакцией на отдельные инциденты. По ее словам, необходим системный подход, включающий нормативную базу, безопасную школьную среду, подготовку педагогов, развитие социальных и эмоциональных навыков у учащихся, а также эффективные механизмы поддержки отчетности. Молника подчеркнула, что важно создать такую среду, в которой дети и подростки не боялись сообщать о пережитом опыте, поскольку молчание часто способствует продолжению насилия. На заседании также обсуждалась необходимость усиления цифровой грамотности и профилактики кибербуллинга, а также оценка влияния чрезмерной цифровой нагрузки на эмоциональное благополучие детей. Среди предложений более широкое использование данных и технологий в системе образования для раннего выявления рисков, обновление кодекса этики педагогов и укрепление культуры уважительного общения в школах. Отдельное внимание было уделено дошкольному образованию и роли помощников педагогов в раннем выявлении проблем у детей. Также подчеркивалась важность развития культурного и гражданского образования для формирования у учащихся чувства принадлежности и безопасной школьной среды. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией «Леонардо СПА» о покупке трех многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта «Сейф» вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента «Сейф» планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицис отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицис опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил шестой полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом латвийская сборная завершила свои выступления на турнире. Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимые. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбергсом 4-партийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбергсе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ренкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ренкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей, заявил президент. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу, но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые 3 месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Norstat, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% не более 20 евро. Каждый 5-й житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Первым распоряжением Яниса Домбравы от нацобъединения на посту министра внутренних дел стало распоряжение об использовании только государственного языка на рабочем месте и при исполнении обязанностей. В заявлении для СМИ Домбрава указал, что государственным языком в Латвии является латышский, и его первое распоряжение обязывает всех работающих в системе внутренних дел при исполнении служебных обязанностей и в общении с жителями и коллегами использовать только исключительно госязык. Сегодня для большинства латвийских школьников завершается 2025-26 учебный год. У учеников с 1 по 8 и с 10 по 11 класс учебный год завершится в пятницу, тогда как у 9-классников 12 июня, а у выпускников 12-х классов 19 июня. В начале учебного года за парты сели 223 696 учеников с 1 по 12 классы, свидетельствует обобщенное Министерством образования и науки информация. На проходящем в Цюрихе Конгрессе Международной Федерации Хоккея на льду право на проведение чемпионата мира 2030 года среди мужчин было предоставлено Латвии и Финляндии, сообщает Хоккейная ассоциация Финляндии. В декабре прошлого года Латвийская Федерация Хоккея совместно с Хоккейной ассоциацией Финляндии начала процесс подачи заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году. Они были единственными кандидатами на проведение турнира. Латвия уже принимала чемпионат чемпионаты мира в 2006, 2021, 2023 годах. В 2027 году чемпионат мира пройдет в Германии. В 2028 – во Франции. В 2029 – в Словакии. В 2030 году также пройдут зимние Олимпийские игры. ВВП Латвии в первом квартале этого года в сопоставимых ценах, согласно сезонно и календарно невыровненным данным, вырос по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 2,5%, сообщает Центральное статистическое управление. Согласно сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии в первом квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом 2025 также увеличился на 2,5%. В свою очередь, по сравнению с четвертым кварталом 2025 года рост ВВП Латвии в сопоставимых ценах, согласно сезонно и календарно выровненным данным, составил в первом квартале текущего года 0,6%. В фактических ценах ВВП Латвии в первом квартале этого года составил 9 миллиардов 856 миллионов евро. Добровольцы службы государственной обороны отдают предпочтение службе недалеко от Риги. Самыми популярными местами службы являются штабной батальон национальных вооруженных сил в Адаже и воздушные силы в Лейлварде. Куда меньше желаний у призывников служить в Алуксне, Лузнаве и Скрунде. В связи с чем актуализировался вопрос о привлечении молодых солдат в регионы. Добровольцы СГУ являются первичной целевой группой национальных вооруженных сил, так как отсев среди них сравнительно невелик. В целом 70-75% из них пополняют ряды вооруженных сил, в то время как из числа подлежащих обязательному призыву только 20%. Поэтому соотношение ресурсов, которые необходимо вложить в отбор в обеих группах, составляет 1:4, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции директор департамента СГО Министерства обороны Кристерс Граузе. На данный момент из 1806 лиц, прошедших отбор для службы, по состоянию здоровья было оспорено 17 случаев, по 10 принято решение, а 7 еще находятся на рассмотрении. Председатель Центральной медицинской экспертной комиссии национальных вооруженных сил Сандис Степинш в качестве причины, почему некоторым призывникам удается обжаловать отказ с комиссии, назвал пограничные

0: 2020 года, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии АО «РБ Райл» Матис Пайгле. Он отметил, что самое важное решение, которое необходимо принять сейчас, касается финансирования и реализации проекта в разумные сроки. Да, это трудное решение, потому что нужно признать допущенные ошибки, но нет другого выхода, кроме как четко заявить: мы завершим Райл Балтика не позднее 2035 года, обязуясь сделать все, чтобы это произошло быстрее. Это позволило бы распределить софинансирование Латвии на 8 лет, а не концентрировать его в 4 года, чего бюджет не может себе позволить, сказал Пайгле. Он также отметил, что такое решение дало бы разумные сроки для поставщиков, поскольку в настоящее время никто не готов взяться за реализацию проекта до 2030 года или же требует за это несоразмерно высокую цену. Это, по словам Пайгле, дало бы также реальные возможности реализовать проект публично-частичного партнерства на северном участке основной трассы. При нынешнем темпе принятия решений в правительстве и прогрессе завершить Rail Baltic в Латвии в 2030 году невозможно даже теоретически. Каждый день, когда Латвия не принимает важных решений, продлевает сроки и делает проект дороже, подчеркнул председатель Совета. Авиакомпания Air Baltic погасила первую часть выделенного государством займа в размере 6 400 000 евро. В министерстве сообщения отметили, что Air Baltic выполняет взятые на себя обязательства и произвела первый платеж по погашению займа. Заем из госбюджета в размере 30 миллионов евро был предоставлен авиакомпании для стабилизации краткосрочной ликвидности и обеспечения непрерывной операционной деятельности до реализации бизнес-плана. Согласно договору, авиакомпания будет выплачивать заем постепенно, а его полное погашение запланировано на 31 августа. В министерстве сообщений отметили, что Air Baltic продолжает обеспечивать полеты в соответствии с запланированной программой. Заем позволяет поддерживать стабильную сеть маршрутов, избегая резких изменений и смягчая влияние роста цен на топливо. В ходе международной операции в Украине, в Харькове, пресечена деятельность организованной преступной группы, которая содержала мошеннический колл-центр. Преступники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами мошенников. В Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители допускают, что их число может быть больше. Международная операция, в которой также принимали участие госполиция и прокуратура Латвии, состоялась в конце мая. Злоумышленники пользовались доверием и уязвимостью жертв, цинично манипулировали, регулируя их надеждами вернуть утерянные средства, чтобы выманить деньги повторно. Начато уголовное производство. Подозреваемыми признаны 5 человек. В отношении 2 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 3 подозреваемых – домашний арест. Следствие продолжается. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией Leonardo S.p.A. о покупке 3 многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта «Сейф» вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента «Сейф» планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицас отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах. Тогда тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицис опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового.

0: нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил шестой полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом латвийская сборная завершила свои выступления на турнире.
1: Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимые. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбергсом 4-партийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбергсе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ринкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ринкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. «К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей», – заявил президент. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу, но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», – подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые три месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Norstat, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% – не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% – от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрес Кулбергс от объединенного списка. За правительство Кулбергса проголосовали 66 депутатов, против были 25. Против правительства Кулбергса голосовали депутаты от партии «Прогрессивные», за стабильность и «Латвия на первом месте», а также депутат «Нового единства» Давис Мартинш Даугавиетис. За правительство Кулбергса не голосовали Янис Патмалниекс от «Нового единства», а также депутаты распавшиеся парламентской фракции партии «За стабильность» Игорь Юдин и Амиль Салимов. Таким образом, истекли полномочия правительства ушедшего в отставку премьер-министра Эвика Силини. Новое правительство формирует объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян. В ведении объединенного списка в правительстве находятся Министерство финансов, юстиции, умного управления и регионального развития. На должность министра финансов утвержден Марис Кучинскис. На должность министра юстиции – Эдвард Смилтенс, на должность министра умного управления и регионального развития – Эдвард Смилтенс.